нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеева развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

тихо лодочка плывет, ай на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как.

как только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: Ты моя женщина.
1: Гуляй, душа.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак FM». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, ну почему лимон такой кислый?
3: Потому что лимоны содержат в себе кислоту.
0: Из-за него у меня язык кислый.
3: Да-да, когда мы кусаем лимон, наши вкусовые рецепторы на языке отправляют сигнал в мозг и сообщают нам о кислом вкусе. А кислым и освежающим лимон как раз делает аскорбиновая кислота.
0: А зачем лимону столько кислоты?
3: На самом деле кислый вкус – это природный способ защиты. Кислота отпугивает насекомых и других вредителей. Кроме того, кислота помогает сохранять лимоны свежими и не дает плодам разрушаться.
0: А бабушка говорила, что лимон помогает при простуде.
3: Точно. Лимон содержит большое количество витамина С, той самой аскорбиновой кислоты. Он помогает укрепить нашу иммунную систему. Когда мы болеем, нашему организму требуется больше защиты от вредных вирусов и бактерий, и витамин С помогает с ними справиться.
0: А можно лимон есть, а кислоту не чувствовать?
3: Конечно. Можно добавить лимонный сок в другие продукты, например, в чай или салаты. Это придаст им более свежий вкус и добавит легкую кислинку. Еще можно смешать с медом или с водой. Тогда вообще получится лимонад.
0: И тогда лимон можно выпить.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак ФМ.

0: Краснодаре, Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и утреннее шоу
1: «Алло, село». Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну что?
0: А вот тут весна красна, как пела, душеньку отдала. Я понимаю, что мы, Юль, с тобой отдаем и душу, и сердце, и время нашим дорогим слушателям. Вне зависимости, где вы находитесь, где-то далеко, либо здесь, на нашей родной Кубани. Всех приветствуем и делаем ваше утро замечательным. Перекличка продолжается. Брюховецкий район на связи. Станица Переяславская. Дмитрий тоже всем шлет приветы. Дим, доброе утро вам. Тоже
1: также
0: спасибо.
1: Также нам прилетел привет из Мингрильской от Валентины. Валентина, ну, красивая. И открытки нам шлет, желает хорошего дня нам и всем радиослушателям.
0: Малинка тут, чаек, кофе, да. В общем, как-то
1: так,
0: все,
1: ну,
0: да, все
1: рассказывайте,
0: приятно.
1: Давайте рассказывайте нам уже о своих успехах, делитесь с нами какими-нибудь историями. У нас в эфире, вот в эфире, знаете, есть место для каждой истории. И мы поговорим сегодня с вами о том, как меняется ваша жизнь, что вы выбираете, как вы часто меняете цвет волос или еще что-то. Но, слушай, мы же знаешь, что с тобой забыли?
0: Ну-ка, расскажи мне.
1: А, мы забыли самое главное.
0: У нас же
1: конкурс шел.
0: Тот самый конкурс,
1: да,
0: когда который... в день семьи, любви и верности.
1: Да, стартовал конкурс, где нужно было признаться в своей второй половинке в любви.
0: Вот. И две недели вы, наши любимые, дорогие слушатели, говорили искренние слова, признавались в любви своим половинкам, мужьям, женам. Ну, то есть эти сообщения присылали с пометкой
1: «любовь». Да. Да, и вот еще есть уникальная возможность еще сегодня прислать, потому что в конце второго часа мы уже будем
0: подводить
1: делать...
0: итоги. И кто-то отправится на море, друзья. Ну, не упускайте свой шанс. Что необходимо сделать? Давай прямо сейчас расскажем. 928-401-2020.
1: Вам нужно будет написать признание о любви с пометкой «любовь». И давай скажем о том, что спонсор этого прекрасного отдыха город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи.
0: А на территории города-отеля расположено все необходимое для комфортного отдыха. И футбольные поля, и конференц-залы, и аквазона, и детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, салоны, красоты.
1: А еще по промокоду «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября.
0: Бархатные сезоны там, где счастлива ваша семья. Признавайтесь в любви каждый день и меняйте свою жизнь только к лучшему. 8-928-401-2020. Мы сейчас давайте музыку тоже послабим. Классную, интересную, вдохновляющую. Вы как раз присылаете сообщение, ну и будем продолжать менять это.

0: утро, дорогие радиослушатели. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Прям так официально-официально.
0: Подожди, да, знаешь, да, что, да. Вот мы сегодня говорим с тобой о том, как часто вы что-то в своей жизни меняете. А мы вот знаете, что сделали? Взяли и поменяли. Сейчас у нас будет рубрика.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: И вот мы сегодня.
1: Да, в общем, знаете, перемены начинаются с внешнего. Говорят, что девочки, когда захотят что-то поменять в своей жизни, там они волосы стригут, и некоторые мужчины боятся тех людей, которые, ну, женщины, которые ни разу в жизни волосы не стригли. Значит, они какие-то вот ровные, да? Да, есть такое.
0: Так, давай, рассказываем, куда можно пойти и чем можно заняться.
1: Развлечься, развеяться.
0: Если вы...
1: Давай что-нибудь легкое такое, потому что сейчас же лето.
0: Вот легкое.
1: Сейчас хочется танцев, сейчас хочется...
0: Развлечений.
1: Да, такого что-нибудь.
0: Вот это сейчас я и хотела рассказать, потому что если вы еще не решили, что вы будете делать в эту пятницу, то мы хотим вам рассказать, что в ресторане Барбара на улице Дальняя, 41, пройдет очень необычная игра. Называется она «Музлото». Вот все же мы играли в лото, правильно? Бочоночки доставали.
1: Да.
0: Только это будет гораздо интереснее. Просто вместо обычных цифр на бочоночках будет песни играть. Угу. И если вы соберете, вы можете победить. Значит, собираем карточки, все как в лото, только музыкальное, где можете потанцевать, повеселиться, порезвиться. Но самый приятный бонус в этом всем, что Казак FM выступает информационным партнером этого мероприятия. Поэтому, если вот вам посчастливится достать бочоночек, где будет написано Казак FM, то вы получите специальный подарок от нашей радиостанции. Так что, если вы еще не решили, где провести пятницу, вы можете собрать друзей, прийти туда компанией, либо же прийти туда один.
1: И там уже на месте.
0: И там вам найдут компанию, подружиться, так, пообщаться.
1: А адрес какой? Куда отправляешь?
0: А я напоминаю, что это будет 24 июля в ресторане «Барбара» по адресу Краснодар, улица Дальняя, 41.
1: Ну, кстати, Дальняя — это не так далеко, это центр, поэтому комфортно и
0: удобно. Это очень близко
1: и удобно. Так, для тех, кто любит совмещать развлечения и некоторую такую интеллектуальность и познавание чего-то нового. Вот. И ты знаешь фильм «Девчата»? Ну, это такой фильм, который знают, наверное, все поколения. Это максимально известный фильм тоже за рубежом, потому что это классика, и он в свое время занял на разных конкурсах много призов, международных наград. Но есть детали, о которых вы точно не знаете. И я предлагаю вам посетить лекцию. Лекцию, которую проведет Анна Дранникова, режиссер, педагог, ведущая рубрики «Арт-кадр». И она как раз и проведет по закулисью этого фильма всех тех людей, которые придут. Расскажет, почему все сложилось именно так, а что осталось за кадром навсегда. Вот. Почему там Рыбнику, например, пришлось похудеть на 20 килограмм, да? И которая есть там тайна, которую режиссер навсегда унес с собой, и только те, кто придет туда, они соприкоснутся с ней. И все это можно сделать 25 июля в 16:00, Рашпилевская, 32. Во-первых, лекцию послушать, пообщаться с умными людьми, а затем еще и посмотреть этот замечательный фильм. Как тебе?
0: Мне нравится. Да? Хорошая идея. А, знаешь, у меня есть тоже еще. Я когда увидела, что будет проходить спектакль, который называется
1: «Посторонний»,
0: я не могла пройти мимо, потому что спектакль по роману Альберта Камю, я его читала 10 лет назад. Честно сказать, у меня это вызвало абсолютно непонятные чувства, потому что я-то человек вообще, в принципе, эмоциональный.
1: Uh-huh.
0: Вот. А там главный герой, который, между прочим, имя которого там, в принципе, не называют, а только фамилия, вот всю книгу полностью, вот, он не проявляет никаких абсолютно эмоций. У его в жизни происходили такие жизненные ситуации, знаешь, серьезные, где человек должен был, да, он должен был переживать, он должен был грустить, он должен был нервничать и злиться, а у него вообще не было эмоций. И только тогда, когда случилось кое-что, что я не буду рассказывать, что я знаю, что в спектакле это будет. Да, у человека полностью повернется что-то в голове, и он поменяет себя. Я, короче, не буду сейчас рассказывать все подробно, чтобы было интересно, почитала отзывы, и очень положительные отзывы. Не молодые актеры играют. Это будет 24 июля, театр «Мой». Вот, и ребята просто невероятно играют эту картину, поэтому я советую всем сходить, потому что мне захотелось еще раз перечитать.
1: Вдохновило. Ну, а вы, наши дорогие слушатели, тоже на номер 928-401-2020 рекомендуйте нам интересные места, рекомендуйте нам культурные заведения, рекомендуйте нам, куда бы вы отправили и нас, ведущих, и всех наших слушателей. А мы вас отправляем в рубрику...
0: Лидер.

0: Варенички ленивые, а мы нет. Поэтому сегодня с самого утра в нашей студии у микрофонов Юлия Киришна и Андрей Мартынюк. И мы готовы рассказать вам о том, какие же сегодня праздники есть. Значит, Всемирный день мозга.
1: Оказывается, сегодня.
0: Да, учрежден он в 2014 году. Всемирный день... знаешь кто? Неврологи придумали. Чтобы привлечь внимание к важности заботы о здоровье главного органа центральной нервной системы.
1: Так к ним-то привыкаешь, к этому мозгу. Привлекают внимание, да? Я сейчас подумал, пока ты читала, что ничто так мне мозг не выносил, как мой собственный мозг. Столько всего надумаешь, столько всего. В общем, сегодня тоже буду думать об этом празднике. Все люди, у которых есть мозги, пожалуйста, празднуйте сегодня. А еще сегодня Всероссийский день трудяги. Это вообще неофициальный и ироничный праздник, придуман для людей, живущих на работе и засыпающих с мыслями о задаче. Ну, хватит смеяться. Да. И не выключающих уведомления даже в отпуске. Поэтому, если вы трудяга, это и касается...
0: Сегодня это мой праздник, но я хочу в эту пятницу выключить уведомления.
1: Ладно, если вы трудяга и айтишник, а может быть вы мама с коляской, которая 24 на 7. Кстати, мама больше работает, чем какие-то там вот офисные работники.
0: Согласна.
1: Поэтому вот, смело празднуйте. А также, если у вас сегодня какое-то событие замечательное, которое делит вашу жизнь на до и после, ну тоже давайте, делите. 928-401-2020.
0: Да, почитаем приветы, прилетели нам.
1: Давайте.
0: Николас, доброе утро! Москва на связи.
1: Привет, столица нашей родины.
0: Что-то там понаписал, но мы это попозже в следующем часе прочитаем. Там какое красивое стихотворение нам пожелали спокойного эфира. Да какой спокойный эфир, Николас, о чем вы говорите? Мы вообще два совсем неспокойных человека. Сергей написал про перемены. Вот совсем не загадываю. Они сами приходят. И так иногда все меняется, что иногда задумываешься и понимаешь, что все, что не делается, все в лучшую сторону.
1: А, кстати, хорошая поговорка, да? Вот она все объясняет. И самое главное, что эту поговорку можно сказать и до перемен, и после перемен, да?
0: Это точно.
1: Да, все, что не делается, все к лучшему. Вот сейчас я музыку хорошую поставлю и...
0: К лучшему это все будет, и мы отправляемся во второй час.
2: Когда душа поет. Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время

0: 8 часов 10 минут в Краснодаре. Продолжаем утренний эфир. И, кстати, может быть, более точное время дать сказать, что сегодня среда.
1: Среда? Это почти маленькая, это маленькая пятница, да?
0: Порадуемся, порадуемся. Видите, это как раз тот самый день перемен, когда мы уже пересекаем экватор и идем к выходным. А летом выходные наступают гораздо раньше, мне так кажется. Поэтому все хорошо. С вами Юлия Кирюшина, Андрей.
1: Андрей Мартынюк, да, у нас сегодня мы с Андреем спорим, меняются ли люди, меняют ли привычки, они добровольно или жизнь вот так, знаете, пнула под колено, и ты решил поменять свою привычку.
0: Так, давай прочитаем. Вот у Сергея напишет сообщение. На кольце царя Соломона написано «Все пройдет», и это тоже. Ну, хорошая позиция. Да. Знаешь, того человека, кто, может быть, не может брать на себя сразу ответственность.
1: Может,
0: да?
1: Быть,
0: ну,
1: ты, знаешь, так.
0: Такая, ну, это же может все объяснить, да? Все пройдет,
1: да,
0: и
1: ничего
0: это.
1: Оно не может объяснить.
0: Ничего не вообще.
1: Ирина из Белореченска нам пишет. «Я терпеть не могу перемены. Я хожу по одному маршруту. Цвет волос не меняла уже 30 лет. Я за стабильность. Живу я тоже всю жизнь на одном месте».
0: А может быть, вас все устраивает настолько, что если... Ну, вот знаешь, что значит...
1: Мы не можем это такое осуждать. Это нормально. Каждый человек умеет.
0: Нет, подожди, вот хочется узнать, да? Не меняет, потому что все, знаешь, просто идеально, настолько нравится, либо не меняет в силу своего характера. Вот здесь вопрос-то в чем?
1: Да, Ирина, мы ждем вашего ответа. Дмитрий нам пишет из Новороссийска. Я уже поменял 20 городов, 6 стран благодаря своей работе. Я готов поменять все, кроме работы.
0: Давайте я попробую угадать, Дмитрий, кем вы работаете. И не с танкерами или другими кораблями связана ваша профессия. Вот. Но мне кажется...
1: А может, он айтишник?
0: А может быть. Новороссийск лучший город для IT. Сейчас наши краевые власти, тоже слышал, создают условия. Но я не про это. Смотрите. Во-первых, о чем я хотел сказать. Вот ты когда меняешь что-то, да, ты имеешь возможность сравнивать. На самом деле, не изменив чего-то в своей жизни, да, ну вот ты же не можешь сказать вот это вот пословица, помнишь, если бы, да кабы.
1: Во что выросли грибы.
0: Да, это же бабка надвое и еще вилами по воде.
1: Да, да.
0: А когда ты поменял, ты сравнил. И вот давайте так. Ваш опыт, который вы прошли, наши дорогие родные, и вернулись обратно. Например, вы были с одним цветом волос, либо жили там в квартире, поменяли на дом, а затем пришло понимание, что квартира-то удобнее, да, и вернулись обратно. Вот. Либо пили всю жизнь чай, перешли на кофе, а потом вернулись к чаю. Давайте вот вот свои такие истории нам присылайте.
1: По номеру телефона плюс 7-928-401-2020. Пишите, звоните.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В сельскохозяйственную организацию в поселке Джубга требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора, водитель категории Б. Информация по телефону 8-918-270-2908.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: 8 часов 18 минут в Краснодаре, а стало 8 часов 19 минут в Краснодаре. Вот такие вот перемены.
1: Доброе утро. Сегодня на микрофонах Юлия Герышина, Андрей Мартынюк. И нам пришло сообщение, потому что мы сегодня говорим о том, как часто вы что-то меняете в своей жизни. И Николас нам прислал 40 лет.
0: Москва, пожалуйста.
1: 40 лет смотрю на себя в зеркало и думаю, что и так сойдет.
0: Нет, ты давай с такой, как Вовочка в этом.
1: И так сойдет. Зачем что-то менять в себе? Надо менять окружение и свою жизнь, а внешний вид приложится. Так из юного металлиста я перевоплотился в офисного работника.
0: Ну, это понятная позиция. С другой стороны, есть такое мнение, что вообще, как транслирует и моя жена, и тоже там жизнь подсказывает, что, знаете, как вообще жизнь человека, она состоит из изменений, да? Ведь мы учимся чему-то, не просто так там человек там начинает ходить, разговаривать, затем идет в садик, в школу и социализируется. То есть наша жизнь — это сплошные изменения, да? Осознаем мы это, не осознаем. И вот сказать, что я остановлюсь и так сойдет, это, знаете, это тоже изменение, но изменение, ну, по-моему, так себе. И, кстати, вот по поводу надо менять окружение. А сменится ли окружение, если вы не будете менять себя? Кстати, я поэтому тоже хотел с тобой поговорить. У меня есть люди, которые, знаешь, очень задумываются над своим окружением. И они именно изменения в своей жизни начинают со смены либо пересмотра тех людей, которые их окружают. И в профессиональной деятельности, и в сфере тех людей, которые входят в их дом. И вот они заморачиваются над этим делом. Я как-то над этим сильно не думал. Ну, вот, а может быть, потому что у меня изначально сложилось достаточно интересное, классное окружение. Я людей уже знаю там по несколько десятков лет, а иногда большую часть своей жизни. И я понимаю, что они растут и развиваются, и меняются в лучшую сторону вместе со мной. Поэтому...
1: Ну, я могу тебе сказать так, что в первую очередь, чтобы поменялось окружение, нужно поменяться тебе самому.
0: Ну да, потому что...
1: Когда ты растешь, когда ты меняешь что-то, когда у тебя происходят какие-то кардинальные изменения там в карьере, в личной жизни, да, тогда и так получается, что люди сами по себе отваливаются из твоей жизни и приходят новые, абсолютно другие, которые готовы тебя принимать уже такого, какой ты вот на данный момент, не копышась в твоем прошлом. Поэтому я считаю, что меняться надо. Пусть это будут какие-то даже не глобальные изменения. Вот я, например, там 3 месяца назад поменяла цвет волос, а до этого 2 года назад я вообще была черная. Но я себя чувствую вот так вот, как я сейчас есть, гораздо комфортнее. Как будто вот я, вот это настоящая я. А потом был какой-то другой человек в тот промежуток времени, в зависимости от того, что со мной происходило.
0: Ну, тут, да, вот еще раз подтверждаешь, что хочешь, не хочешь, ты все равно меняешься. Задумываешься ты над этим, не задумываешься. Поэтому, Николас, тоже подумайте и дайте нам еще такую обратную связь, потому что вот после этого диалога нашего с Юлей что-то отложилось, вот, проанализировали свою жизнь, все-таки менялись ли вы с юного металлиста в офисного работника?
1: Постепенно?
0: Постепенно, да, либо все-таки задумывались?
1: Да, просто иногда такие изменения происходят, которые ты реально не задумываешься. Они происходят и происходят. Так, Николас, мы ждем вашего ответа. Мы знаем, что вы нас слушаете. И слушают нас еще миллионы людей, поэтому +7 928 401 2020.
0: И давай еще полсекундочки. Я напоминаю, что у нас сегодня финальный день розыгрыша, того самого розыгрыша. Который позволит вам уехать на море. Мы отправим на море, поэтому присылайте признание в любви на наш номер 928-401-2020. Самое главное, чтобы там
1: было слово «любовь». Уже начали анализировать наши сотрудники все ваши сообщения, поэтому к концу часа может быть, в начале третьего часа, но, скорее всего, в конце, мы будем разыгрывать вот тот долгожданный

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о Хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимицы шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево, быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
1: Море лета с Казак-ФМ.
2: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: 8:37 в Краснодаре, а Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и утреннее бодрое шоу.
1: Доброе утро, алло, зело, с вами. У нас тут, понимаете, дилемма, мы сегодня говорим, как часто вы что-то меняете в своей жизни. И у нас тут прям диалог завязался с Николасом.
0: Краснодар, Москва.
1: Да, мы говорили о том, что, он говорит, посмотрю на себя в зеркало, и так сойдет. И мы у него спросили, может быть, все-таки что-то менялось.
0: Ага.
1: Он говорит, что окружение меняет внешний облик, и что если ты такой красивый придешь на завод, то тебя не поймут.
0: А-а-а.
1: А когда ты думаешь, что ты выглядишь как-то вот так вот, оно само все складывается.
0: Да.
1: Мой дизайн выходного дня выбирает моя вторая половинка, он пишет. Я только в зеркало смотрю. Но это классика жанра, мне кажется. Это все так делают.
0: Оделся сам на прогулку, как на завод, да, а потом вторая половинка наорала.
1: Да.
0: Вообще, пока открываешь... Давай, следующее.
1: Пишет нам это продолжение. Мы все-таки в диалоге еще с Николасом. Он пишет о том, что нужно сосредоточиться именно на себе. То, что можно быть просто несчастным после закрытия двери своего дома по окончанию рабочего дня. Зато красивый. Он много таких встречал по стране. Наверное, здесь про внешность можно так сильно прям не говорить. Про внутренние какие-то качества. Но... Ладно, у всех разное понятие красоты. Я считаю, что некрасивых людей не бывает. Что у каждого есть своя изюминка и своя какая-то привлекательность. Поэтому давай почитаем дальше. У нас есть сообщение, которое нам написала Надежда. Доброе утречко, любимые ведущие.
0: Доброе.
1: Что мы поменяли, когда приехали в Краснодарский край. Слушали другое радио. Потом муж покрутил и заиграли песни о Кубани. Нам очень понравилось. Так и остались. Вот уже 6 лет слушаем «Алло, село». Любим все, но я люблю, когда рассказывают о душе народа.
0: Ага.
1: Вот и поменяли, и рады. Надежда.
0: Угу. Вот, Надежда, вы живете с радиостанцией «Казак-ФМ», а мы, получается, ведущие радиостанции, живем с Надеждой.
1: Да.
0: Это тоже хорошо. А вообще, знаете, тоже, если проанализировать, то что чаще всего люди меняют в своей жизни? Это место жительства и переезд, да? Ну, вот так кардинально, да? Когда мы переезжаем, это связано и с учебой, это потом связано и там с замужеством, ну и вообще с материальным достатком, да? Иногда так раз разбогатываем. Хотел, купил квартиру, дом побольше. Вот. Либо в другом регионе. Это тоже все хорошо. Кстати, ты же сейчас находишься в процессе изменений. Да?
1: Я уже переехала. У меня, конечно, там кусок обоев не доклеен еще. Еще не вся мебель, но кого это волнует?
0: Да, потому что человек доволен. Ну, изменения к лучшему?
1: Да, однозначно.
0: Сейчас те есть?
1: Конечно. У меня стремянка в доме стоит. Я до верхних шкафов не достаю. Это замечательные изменения. Это была очень большая мечта, которые мы долго шли.
0: А вообще, ребят, задумайтесь, мы же перемены любим в жизни. Если у моего там 7-летнего сына спросить, что ты больше всего любишь в школе, он так и скажет.
1: Перемены,
0: да! Мы ждем перемен! Это первая песня, которую, наверное, я научился играть на гитаре.
1: Требует наши сердца.
0: Конечно, это тоже в нашей крови. Когда мы идем вперед, развиваемся, открываем что-то новое. И как круто, если перемены, они такие созидательные. В общем, как наша следующая рубрика, рубрика, она позволит вам выиграть приз от радиостанции и наших подруг. Поэтому давайте, друзья, берите жизнь в свои руки.
1: И поэтому звоните по номеру телефона +7 928 401 2020. Номер телефона

0: Родненькие вы наши, дорогие вы наши, казаки и казачки. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшна, утреннее шоу на волнах радиостанции «Казак ФМ». Алло, село продолжает свою работу.
1: Доброе утро.
0: И мы хотим, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему. Мы сегодня об этом только и говорим. Хотим, чтобы если переезды, то это был замечательный переезд. Если смена работы, ох, ну пускай эта работа денег вам привезет. А если уж вы дозвонились, то в нашей рубрике...
2: «Послесловица».
0: Будет у вас возможность выиграть приз. Ну, а у нас на связи Элен, Краснодар. Доброе утро, Элен.
3: Доброе утро.
0: Так, как дела у краснодарцев начинается-то? Как утро-то доброе им сделать? Рассказывайте в двух словах.
3: Восхитительно.
0: Восхитительно. Просто нужно
1: знать. Почему нет? Когда человек в отпуске, что бы не было восхитительно.
0: Элен, перед тем, как мы начнем нашу игру, вот подскажите, пожалуйста, что вы меняете в своей жизни, как часто вы меняете в своей жизни, и что вас приводит к счастью?
3: В своей жизни нужно...
0: Вообще, как вы к переменам относитесь? Нормально?
3: Конечно, перемены в этом году, они просто каждый день происходят.
0: А вот что, если не секрет, что в этом году вы поменяли, если не секрет?
3: Влюбилась.
1: О, это классно. Мы вас поздравляем. Любовь, ты хорошо?
0: Это самое главное.
1: Нам нужно сейчас уже начинать нашу послесловицу. Надеюсь, что вы готовы выиграть наш приз. Поэтому слушайте внимательно. Зиме и лету.
0: Так, давай же я расскажу условия. Ну, это все легко
1: так
0: и просто.
1: Так это наша постоянная радиослушательница.
0: Ага, да. Элен, мы будем сейчас пословицу говорить, а где-то она будет прерываться. Ваша задача, интересно, ее продолжить.
1: Итак, или правильно.
0: Да, или правильно, или с юмором.
1: Зиме и лету, перемены.
0: Ну, вот что у нас постоянно идет, да? Зиме и лету.
1: Перемены.
0: Ну, вот так просто. Лету. Давайте. Мне нравится, что такая простая.
1: Как будто у нее там какая-то другая мысль появилась. Тебе так не показалось? Не в рифму, но нельзя говорить в эфире.
0: Придумайте хорошее слово к слову лету. Да. А зиме и лету
1: перемены нету.
0: А это был ответ?
1: Да, это был ответ. Поехали дальше.
0: Это вот так вот не надо делать?
1: Да, ты не слышала, она в смехе все это просто сказала. Итак, Элен, мы продолжаем дальше. Спокойствие, только спокойствие.
0: Мне нравится, что краснодарцы могут смехом разговаривать. Ну, хорошо.
1: Внимание, спокойствие, Элен. Только спокойствие, как говорил Карлсон. Новая метла по-новому.
0: Метео! Я думал, какой поразительный слушатель до нас дозвонился. Даже этой пословицы не знает. Но тут уж все четко, все поразительно. Так, сейчас решается все.
1: Меняются не вещи, меняемся.
0: Ну вот на себя транспонируйте. Элен, ну мы с радостью объявляем вас сегодняшним победителем. Вы получите приз.
1: От радиостанции с вами свяжутся наши девчонки. Расскажите нам, вот подскажите три слова, которые вы хотите пожелать нашим радиослушателям именно сегодня.
3: Радоваться каждому утру, сказать КФМ, просыпаться счастливым, наслаждаться жизнью.

0: Именно это чувство юмора, смех. 928-401-2020. Меняемся к лучшему вместе.
1: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Ребятушки вы наши, дорогие вы наши, земляки, где бы вы ни находились, хоть на Камчатке, хоть здесь, на Тамане, это Казак FM, который любит вас и который вещает для того, чтобы ваше утро было замечательным, день был замечательный.
1: Сегодня,
0: Андрей Мартынюк.
1: Да, и Юлия Кирюшина. И знаете, вот настал тот момент, когда вот с самого еще дня семьи, любви и верности был запущен конкурс «Признайся своей второй половинке в любви».
0: И две недели вы говорили самые искренние слова своему мужу, своей жене, тому человеку, которому вы доверяете свою жизнь. И самое главное, что в этих строках должно было по условиям конкурса присутствовать слово «любовь».
1: Ну а давайте тебе расскажем, кто же дарит подарок для начала. Спонсор город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря, территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи.
0: На территории города-отеля расположено все необходимое для комфортного отдыха. И футбольные поля, и конференц-залы, и аквазоны, и детские спортивные площадки, столовые, магазины, салоны красоты, спа. Все это там есть.
1: А еще мы делаем, знаете, самую такую приятную новость, да?
0: Да,
1: о том,
0: для
1: что
0: всех.
1: Там есть промокод для всех. Семья и дает скидку на 15% на проживание в семейном спортивном кварталах до 31 октября.
0: Бархатные сезоны там, где счастлива ваша семья. Признавайтесь в любви каждый день, ну а признаваясь в любви на волнах радиостанции Казак FM, вы еще и выигрываете то путешествие, которое действительно может изменить вашу жизнь.
1: Ну, и прежде
0: прямо
1: чем,
0: сейчас.
1: Давай,
0: да.
1: Прежде чем мы скажем имя и фамилию победителя и последние цифры номера телефона, мне бы хотелось зачитать буквально, тут очень длинное сообщение,
0: и
1: прям
0: очень красивое,
1: да. Но я, наверное, зачитаю только первый абзац. Сегодня хочется сказать тебе столько теплых слов, что в одну фразу все и не уместить. Спасибо тебе за эти счастливые 18 лет. Они пролетели как одно мгновение, но каждый день был наполнен твоим вниманием, заботой и той самой тихой уверенностью, что все будет хорошо, потому что ты рядом. И еще целых 4 там у нас абзаца огромных
0: признания
1: любви.
0: Ты же мурашки, круто.
1: Прекрасно пишет: ты моя опора, мой самый близкий друг. И вы знаете,
0: именно это сообщение.
1: Да, именно это сообщение стало победным и принесет отдых. И написала его Гурова Юлия Валерьевна. Последние 4 цифры номера телефона 86-74.
0: Итак, Юлия, вы отправляетесь в город-курорт, город-отель «Бархатные сезоны». Проведите это время с пользой, проведите это время с удовольствием, с любовью. И пускай в вашей жизни будет максимальное количество только добрых эмоций. Ну что, вот так вот Казак FM делает людей счастливыми.
1: Да, и вы знаете, мы тоже благодаря Казаку счастливы, потому что нам пишут сообщения. Вот смотрите, Александр написал: «Доброе утро, казаки. 6 лет я вас слушаю. От души спасибо».
0: Взаимно. Взаимно мы к нашим слушателям относимся.
1: Василий нам шлет смешные картинки с утра и пишет: «И очень люблю вашу передачу».
0: А еще он напоминает, что сегодня такой неформальный день толстяков и толстушек. Так что тоже можно, мне во всяком случае, попраздновать.
1: Ну ладно тебе. Инна: «Доброе утро, Юлия, Андрей. Очень люблю перемены. Почти год назад переехала. Переезд дался очень тяжело. Но потом появилось столько плюсиков, что все плохое осталось за порогом моего нового дома. Всем хорошего дня, Инна Юрьевна, Краснодар».
0: А вы знаете, хорошая радиостанция, она уже помогает справиться со всеми невзгодами, неприятностями. Самое главное, что у нас хорошие песни, которые отвечают на любые вопросы. А песни поют люди. И у нас буквально через пару минут в гостях певец Вадим Этман, который многократно менял свою жизнь. И сегодня он и творчеством поделится, сегодня он и расскажет какие-то истории своей жизни, вдохновит. Мы просим вас подключаться
1: к видеотрансляции на нашем сайте Казак FM. И нам очень нравится, например, в группе ВКонтакте, да, настоящий

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория

0: утро. На студийных часах 9 часов 19 минут. А это значит, что это третий час утреннего шоу «Алло, село». Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина,
1: Андрей Мартынюк и Вадим Этман. Вадим, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Рада тебя видеть.
0: Шоумен. И он сегодня... Мы призываем вас подключиться к трансляции. Вот честное слово. Этого человека нужно увидеть.
1: Вадим. А затем еще и услышать.
0: Да. Как ваше настроение?
2: Отличное.
0: Мы сегодня с нашими радиослушателями говорили о том, как часто вы что-то меняете в своей жизни. И мы бы хотели с вами поговорить и на эту тему тоже. Мы знаем, что вообще, как... у вас был интересный путь творческий.
1: В том числе, вот какое место перемены занимают в твоей жизни, Вадим?
2: Слушай, ну, каждый день что-то новое. Вот каждый день, когда я просыпаюсь, для меня это новый мир, новая жизнь. И как бы... Я часто меняю все. Ну, типа.
1: Люди разделились у нас, судя по сообщениям, по звонкам, на два лагеря. Да? Кому-то вот комфортно, когда-то они нашли ту самую золотую середину и говорят, ну, очень сложно нам что-то менять, и вообще нам комфортно. А в этом плане вот мы и по одному маршруту ходим домой, и вот в стиле одежды один, и взаимоотношения, и круг. А кто-то говорит, что нет, несмотря ни на что, мы идем вперед, меняем окружение и стараемся развиваться. Ты здесь, как?
2: Слушай, на какой стороне? Вообще не моя история. Вот у меня, получается, есть два ярких примера. У меня дедушка, он, получается, на одной работе работает уже лет 50. И у него один и тот же распорядок дня. Он там просыпается в одно время, он там у него час перерыва, потом он опять идет на работу. И вот все всегда вот в стандартном режиме. И я понимаю, что это вообще не про меня.
1: То есть у тебя есть... А второй пример?
2: Второй пример — это моя бабушка.
1: Так.
2: Вот она в 43 года, она там открыла свой бизнес. Она, получается, стала развиваться, представляешь, 43 года.
1: 43 года, да. Когда жизнь уже вроде бы как сложилась.
2: Да, она в 50 лет отучилась на права, стала водить. Вот. И поэтому для меня такой яркий пример, что вы как бы в любом возрасте можно начать перемены, можно что-то менять. И я понимаю, что я, наверное, больше пошел в нее. Когда у меня все идет по одной линии, как-то, по одним рельсам, я понимаю, что я засыхаю. Это вообще не моя история.
1: То есть тогда паровоз под названием «Жизнь» все-таки катится с горочки.
2: Вот, это вообще не моя история. Мне нравится, вот, если там возвращаться домой другим путем. Я там недавно вообще купил себе велосипед.
1: Так, до этого не было?
2: Не было. Ну, я там лет 10 был, только велик. Вот, и поэтому это прикольно. Ну, когда каждый день ты там делаешь что-то новое, ты что-то меняешь, это про меня.
0: А как семья относится к тому, что у вас нет постоянного такого распорядка, а постоянно какие-то изменения? Они с вами идут в ногу или все-таки у супруги как-то все слажено?
2: Ну, у супруги более нормированная работа. Она у меня косметолог. У нее есть свой график некий такой. Вот, но как бы все равно привыкли. Потому что вот у меня как бы спонтанная работа, выступление. Я недавно вернулся из Москвы, 10 дней просто был в Москве, записывал новые треки. Мы делали выступление в парке Москвы. Мы сделали, получается, концерт для пенсионеров 60+.
1: Который под... песни.
2: Под песни.
1: Там, с нашими
2: казак, кубанскими. Там, братцы, да, с кубанским вайбом. Вот мы делали. Опять же, вот так вот решили сделать спонтанно для продвижения трека.
1: А знаете, я тоже сейчас призываю наших слушателей проголосовать вообще, положа руку на сердце. На какой же вы в стороне все-таки? Вот третий час нашей программы, уже можно определиться. Все-таки изменения в вашей жизни, они имеют место быть, и вы счастливы от этого? Либо наоборот, спокойствие, все размеренное, все устаканенное, все прописано.
2: Но это же неинтересно, мне кажется. Когда ты идешь по сценарию, когда все постоянно. Вот знаешь что, насчет времени?
1: Да.
2: Или у нас сейчас...
1: Давайте мы сделаем небольшую паузу. Окей. Напоминаю, 8-928-401-2020. Телефон для нашего общения можно присылать в Макс. А также группа ВКонтакте. Обязательно комментируйте и будьте с нами.

0: Сообщает оно село, что 9 часов 27 минут в Краснодаре. Мы вещаем на всю нашу страну. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. У нас третий час, и значит, у нас сегодня в студии есть гость.
0: И это Вадим Этман. А тот человек, который и песни поет, и говорит хорошо. Доброе утро, Вадим.
2: Доброе утро. Слушайте, у меня такое настроение классное. Вот такие лучезарные с утра.
1: Мы такие с 5 утра.
2: Обычно люди просыпаются, да, такие, блин, ой, утро. Вы так прям вообще, от вас такая энергия.
0: Но это наша миссия.
2: Шарашит, просто не могу.
0: Это наша миссия. А вот вообще, как ты пришел к тому, что твои песни сейчас набирают популярность, и к тому, что ты сейчас занимаешься творчеством? Это было всегда, либо у тебя какой-то...
2: Нет, это осознанный шаг, потому что я с самого детства занимался музыкой. У меня, получается, мама музыкант, она и пела, и играет на фортепиано. Вот, у меня, получается, дедушка любит музыку. У меня прадед всегда на семейных праздниках, на семейных тусовках. Был такой момент, мы сидим за столом, там у нас там картошечка, тушеный кролик, помидорчики, все это вкусно. И в какой-то момент прадед уходит и идет за гармошкой. Он берет гармонь, начинает играть, и вся семья начинает
0: подпевать. Какая песня, а вот в первую очередь вспоминается?
2: А самое интересное, что он никогда никакую песню не играл. У него такой своего рода фристайл был. Потом всегда что-то, ой, там вот это, и он что-то такое, ой, все, ой, да, ой, да, ну что-то такое. Он всегда просто импровизировал.
1: Мотивчики были
2: какие-то
1: просто.
2: Какие-то мотивчики. Ну я помню вот сейчас, что-то такое, ой, да, ой, ся, ой, что-то такое. Вот было в таком казачьем стиле, в кубанском мотиве.
0: Вот эти мотивы, они сейчас влияют на твое творчество?
2: Слушай, ну конечно, но это с детства уже как бы в голове у меня
0: ДНК
2: посеялось.
0: ДНК записалось,
2: да, и потом спустя время, но проросло, и уже проросло в песня.
0: Вадим, мы тебя приглашаем в нашу концертную студию, да, потому что есть та самая пословица, которая говорит, да, лучше один раз услышать, и потом еще и посмотреть, а посмотреть мы можем и в видеотрансляции. Кстати, пока Вадим готовится в концертной студии, мы приглашаем наших слушателей посетить нашу страницу в ВК, и там все можно будет и откомментировать, и поставить сердечки, и действительно посмотреть, как красиво у нас здесь в центре Краснодара. Так, ну а песня знаменитая сейчас прозвучит, аранжировка будет необычная. Ну а вы, уверен, слова знаете. Ойся ты, ойся, Вадим Этман на волнах радиостанции Казак ФМ.

0: хочется только аплодировать и аплодировать и аплодировать. У нас сегодня в студии Вадим Этман, певец, шоумен, замечательный человек, семьянин. Вот просто вот.
1: Шашка бешеная.
2: Давайте, хвалите меня.
1: Я продолжаю петь, Вадим, продолжаем разговор. Сегодня мы про перемены.
0: Но все-таки мне хочется, знаете, что спросить? У вас есть лозунг по жизни. С этой фразой вы идете, вот мы уверены, потому что мы за вами наблюдаем. Музыка о любви к родным корням и свободе. Ваша фраза звучит, знаете, прям как манифест. Что для вас первично в этом уравнении? Корни или свобода? Или это две стороны одной медали?
2: Ну, это как между мамой и папой выбрать. Сложно.
0: То есть для вас это все-таки что-то единое целое?
2: Ну, конечно, как бы.
1: Давайте так, вот мы,
2: если свобода.
1: С вашего детства перенесемся на детство, которое вы уже даете. Вы же отец, правильно?
2: Да.
1: И сын у вас есть, да?
2: Да, да, да.
1: И вы человек с казачьими корнями, с казачьим характером. Вот вообще, как вы считаете, что в вашем воспитании вас сделало, и что бы вы своему следующему поколению, своей семьи хотели бы передать? Вот. Чему вас научили дедушки, бабушки, чему вас научили родители, и что действительно будет вечно? Потому что есть те или иные изменения в жизни, да, а есть что-то, что незыблемое, такой фундамент, который вне зависимости от поколения, он будет работать всегда и будет давать основу. Как вам, так и вашему сыну. Кстати, как сына зовут?
2: Марк его, да.
1: Вот, кстати,
2: да.
1: Это же молот, да? Такой. В переводе, по-моему, имя Марк обозначает молот.
2: Да. Я, кстати, даже не знаю.
1: Меня откуда такие знания в голове. Да. Только что песня была про шашку, да, а тут еще и молот получается. Так все-таки, на чем базируется тот самый дух семьи Этман, казачье воспитание?
2: Ну, мне кажется, на совести и на внутреннем ощущении, чувстве. Вот я помню, мой прадедушка, он всегда жил по совести, он всегда жил с чувством юмора по жизни. Вот он, сколько я его помню, он всегда шутил. В любом состоянии ему там было плохо, хорошо. Вот он всегда ко всему подходил с юмором. И мне кажется, очень здорово, что в нашей жизни постоянно что-то меняется, что-то хорошо, что-то плохо. И когда ты можешь пошутить над ситуацией,
1: над собой,
2: и вот именно твоя точка зрения может все поменять, как ты к этому относишься. Главное, мне кажется, вот микроклимат внутри, потому что все постоянно меняется. Сегодня там одно, другое, постоянно все меняется. Вот, но вот внутреннее состояние твое, это очень важно. И поэтому вот, наверное, чувство юмора, какая-то такая легкая ирония, вот это вот нас, наверное, вот идет такое вот таким...
1: А вот подскажите, пожалуйста, да, вот у нас же огромная страна, и десятки регионов, но все сводится, и в любом случае человек, который куда-то движется, он так или иначе будет связан особенно в искусстве, которое развивается с Москвой, да, и вы участвуете в тех или иных федеральных проектах, в тех или иных конкурсах. Вот вообще, что вам дает в вашем характере, это же тоже стресс наверняка, да, приехать туда, сотни людей, лучших людей, которые тысячи собираются для того, чтобы покорять те или иные просторы.
2: Вот если мы говорим насчет конкурсов, у меня всегда история, для меня это всегда большой стресс.
1: Про музыкальный конкурс.
2: Да, это для меня всегда большой стресс. Я всегда, когда еду на конкурс, я себе говорю: слушай, главное, кайфани. Думаю, там просто расслабься, получи удовольствие, кайфани. И что вы думаете? Каждый раз все равно для меня огромный стресс. Я переживаю, я на конкурсах себя проявляю хуже, чем я могу. Потому что, как-то вот так получается, что я,
1: Но это все равно
0: Волнение сильнее.
2: Мне вот это, мне ожидание съедает больше всего. Когда ты сидишь, ты ждешь. И после, вот я бы недавно участвовал в конкурсе тоже, «Наша музыка». Я, получается, там с самого утра сидел, ждал на саундчеке, все идеально было.
1: То есть
2: идеально
1: это на репетиции?
2: Да, на репетиции, все круто, я вышел, я прям чувствую, прям классно спел. Пришла моя очередь петь, что вы думаете, я вышел?
0: Голос дрожал.
1: Волнение, ответственность.
2: Я перегорел. Я перегорел, внутри ничего уже не чувствую, устал, стал из себя что-то там выдавливать, какие-то эмоции. И самое интересное, после того, как я спел, еще 2 месяца себе такой, ну ты же мог лучше, чего ж ты, надо было лучше спеть, ты чего, это твой шанс. Потом, что ты себе мозги делаешь? Вот. И, ну, для меня всегда вот конкурс, еще что-то, это большой стресс. Вот.
1: Но все равно вы идете туда.
2: Я все равно иду, потому что это шанс показать себя, миру, людям, найти свою аудиторию, поэтому я всегда буду ходить, но вот я пока переживаю. Я вроде с собой сам договариваюсь, давай мы пойдем, кайфанем, просто споем, ничего не будем ждать, и каждый раз все равно прихожу.
1: Волнение. Вадим, это еще раз доказывает, что все мы живые люди, и здесь, которые в студии находятся, и те, которые слушают и смотрят радиостанции, мы сейчас поставим песню хорошую, а вы, наши дорогие родные, на номер 928-401-2020 присылайте свои кайфовые тоже изменения в жизни, присылайте вопросы нашему гостю, ну и также подключайте

0: конечно же, день легче начинается, когда у тебя прекрасное настроение, когда ты слышишь позывные Казак-ФМ. А сегодня еще и у микрофона Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: А также напротив нас находится певец, шоумен Вадим Этман. Привет, Вадим.
2: Привет, привет всем.
1: Мне очень понравились твои слова, и это тоже могут быть строчки из песни, которые ты произнес за эфиром. «У меня внутри огонь, я сам горю». И мы тоже говорили за эфиром о том, что слово, оно же не воробей, да, слово — это та самая энергия. Иногда она рождается непонятно от чего, где-то в подсознании.
2: Слушай, ну вот интересно, насчет вот энергии, да, и вот я сейчас увидел твою улыбку, ты улыбаешься,
1: да.
2: И я смотрю на тебя, и мне в ответ тоже хочется улыбаться. И бывает, там, без настроения, куда ты едешь, там, на работу, да, куда-то, и по пешеходному переходу...
0: идет там, улыбающийся
2: идет,
0: человек.
2: Идет маленький мальчик с бабушкой, и он проходит и смотрит на тебя, улыбнулся, и ты просто тоже начинаешь улыбаться, и вроде ничего не произошло, он улыбнулся тебе, и ты сидишь как дурак, тоже улыбаешься, и у тебя сразу на душе как-то тепло. Представляешь, чего это происходит?
1: Хорошо, ты первый начал эту тему. Я тоже расскажу историю, которая произошла буквально вчера. Раз уж у нас такая эстафета добра и улыбок, я еду вчера в Краснодар, перекресток Уральской-Симферопольской, пробочка небольшая, и рядом со мной, ну, я в машине нахожусь, кондиционер работает, окна закрыты, рядом подъезжает здоровенная газель, ну, прям такая грузовая. А за рулем находится девушка, причем девушка-мусульманка. Она закрыта полностью, только лицо видно. И кондиционер не работает, видно, что жарко очень, да? И тут я вижу ее, и появляется рука такая мощная, большая, волосатая, которая мороженое ей дает, кормит. Она за рулем сидит, девушка хрупкая. И я смотрю на это, у меня челюсть отвисла, да? Потом появляется борода такая метровая, и мужчина такой статный, кормит. Она за рулем, рулит газелью, а он ее кормит мороженым, потому что жарко. Потом он смотрит на меня, как я смотрю на это дело, и он достает второй рукой, говорит: «На, брат, мороженое!» Я говорю: «Кто вы?» Он говорит: «Мы люди!» Я говорю: «Откуда вы? Местный?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Кто вы?» Говорит: «Мы карачаевцы». Я говорю: «Спасибо большое за то, что вы есть. Это настолько круто. Это вчерашний вечер мой сделало. Карачаевцам всем привет. Ребят, если вы слушаете нас, это была, ну, вот такая самая история о человечности, о добре и об улыбке.
2: Ну, классно же. И смотри, самое интересное, что он эту эстафету дал.
1: Да.
2: И вот ты сейчас мне об этом рассказываешь.
1: Я
2: как будто это сейчас увидел.
0: Я тебе больше скажу, он еще вчера мне написал, сказал: напомни, Юля, я тебе про карачаевцев расскажу.
1: Я и не забыл.
2: Ну, прикинь, как круто. Вот такой некий такой снежный ком добра. Кто-то там просто улыбнулся, что-то сказал, ты это добро там передал мне. Я сейчас передаю слушателям, да, слушателям сейчас они там услышали голос, может быть, кто-то улыбнулся тоже сейчас.
1: Класс. А давай попробуем твой голос объединить с музыкой и следующая песня. Как называется следующая песня и почему именно она?
2: «Ось — это осень».
0: Нет.
2: Нет. Нет?
0: Он уж был.
1: Да.
0: Братцы.
2: А, братцы. Я по второму кругу хочу.
0: Ну, то, что ты ее любишь, мы тоже знаем, да. Поэтому мы бы хотели вторую послушать песню. Расскажи нам про нее.
2: Так, получается, на мой музыкальный вкус, помимо вот моего прадеда,
1: так,
2: влияние какое-то тоже оказывает и оказывала моя мама. Мне мама сбросила песню, хотя я ее до этого слышал.
1: Мама-музыкант.
2: Мама-музыкант, да. Uh-huh. Мне сбросила песню «Братцы», и как раз у нас какой-то был там концерт, и я хотел эту песню тоже исполнить, но хотел сделать свою аранжировку в ней. Я услышал, мне сразу текст понравился, но вот я думаю, интересно было бы как-то осовременить то, что я услышал. И я приехал домой, открыл проект, сделал аранжировочку, вот, и вот мне очень понравилось, как она звучит в современном стиле.
1: Вадим, приглашаем тебя в нашу концертную студию, а наших слушателей, если вы еще не в видеотрансляции, добро пожаловать либо наш сайт kazak.fm, группа ВКонтакте, обязательно подпишитесь, ставьте свои комментарии, расскажите, как нам

0: Вадим Эфон, радиостанция «Казак ФМ» и продолжение утреннего шоу «Алло, село», Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро, мы продолжаем. Спасибо большое, на самом деле. Я лично обожаю эту песню, но когда я услышала ее в аранжировке вашей, я тоже кайфанула. Она вот прям современная. И, но я вот, я обожаю эту песню, я пою ее всегда. У нас есть вопрос
0: от
1: нашей слушательницы. Где бы вы мечтали выступить, на какой концертной площадке и с каким исполнителем?
0: Вот задумывался ли ты об этом? Либо
2: конечно, конечно, да? Конечно, задумался. Mm-hmm.
1: Давай,
2: визуализировал.
1: У нас ровно 40 секунд.
2: Так, олимпийский.
0: Да, хорошо.
1: А с кем бы ты хотел спеть?
2: С кем?
1: Да, фит.
2: С Бастой.
0: Все, хорошо, да.
1: Светлана, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Вам тут передают море позитива и всего хорошего.
0: Раз уж мы сегодня выяснили, что слово – это энергия, дайте тоже энергию в этот мир. 30 секунд до завершения эфира от человека, который представляет современную музыку, который представляет современное поколение, но прочно стоит на ногах благодаря корням. Корням казачьим, корням южным. А тот человек, который смотрит вперед, чтобы вы пожелали и себе, и всем добрым людям. Нашим слушателям.
2: Я пожелал идти вперед, ничего не бояться и делать. Вот если думаешь, делать или не делать, просто делать. Все, идти делать и просто чувствовать внутри, чувствовать себя, чувствовать свое тело. Просто я иногда бывает, я там что-то много думаю, мысль перекручиваю, потом ты начинаешь себе накручивать.
0: Не
2: что-то.
0: Сомневайся.
2: Да, просто вот чувствовать свое тело. Вот именно больше тело, а не мозг. Ага. Вот, допустим, потому что оно знает, куда нужно идти.
0: Вадим Этман сегодня был в утреннем шоу «Алло, село». Вадим, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо большое всем нашим слушателям за ваши реакции, за то, что вы сегодня, да как и в принципе в другие дни, с нами на одной волне.
1: И мы ждем вас завтра ровно в 7 часов утра. А теперь пока-пока!
0: Пока!
2: Пока!
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими новостями.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет? На что пенсионер ему и отвечает: молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему дрель.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем зебре столько полосок?
3: Ох, Нина, на этот вопрос не так-то просто ответить. Большие ученые до сих пор не могут найти однозначный ответ и постоянно спорят, почему у нее появились эти черно-белые полоски.
0: Ну, хотя бы примерно.
3: Пока у них предположений три. Первое и самое популярное – полосы помогают зебрам маскироваться от хищников. Второе – такая окраска лучше регулирует температуру тела. И третье – самое необычное. Вроде бы полоски сбивают с толку насекомых, которые хотели бы зебру укусить, например, слепней.
0: Наверное, у них в глазах все троится или четверится, когда они зебру видят.
3: Может быть. Вообще зебры – удивительные животные. Кажется, что все они одинаковы. Но на самом деле у каждой из них совершенно уникальное расположение полосок. Двух одинаковых зебр просто не существует в природе. Кстати, рождаются детеныши зебр вовсе не с черными полосками, а с коричневыми. А темнеют они ближе к полутора годам. А еще у зебр необычный слух. Расположение их ушей позволяет им слышать практически в любом направлении. И поворачивать их они могут в разные стороны. Кстати, именно по ушам можно понять, в каком настроении зебра. Если они стоят прямо, то в хорошем. Когда зебра испугана, уши направлены вперед. А если ее разозлили, то назад.
0: Эх, жаль, что ты не зебра, пап. А то бы я всегда знала, какое у тебя настроение.
2: Папа знает.
4: Море лето. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Это дневная программа «По заявкам». Меня зовут Алексей Орлов. Здравствуйте, друзья. Хорошего дня и прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь лично. Также можно написать свой привет и поздравления в виде сообщения, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Сегодня день рождения у замечательного человека и красивой женщины, заместителя председателя городской думы Краснодара, заместителя директора некоммерческой организации реабилитационной помощи инвалидам «Планета равных возможностей», кандидата политических наук Лилианы Егоровой. Дорогая Лилиана Николаевна, ваш день рождения. В первую очередь хочется сказать слова благодарности за то тепло, которое вы дарите окружающим. Вся ваша жизнь — это надежный мост между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов ее оказать. Политическая деятельность, социальная забота, благотворительность и творчество — все это грани вашего большого, доброго и чуткого сердца. Вы умеете делать мир добрее и лучше, а это действительно редкий дар. От всего коллектива радиостанции «Казак-ФМ» и лично от генерального директора Яны Валентиновны Старожук принимайте самые теплые, нежные поздравления и пожелания дальнейших успехов в реализации всех задуманных проектов. Благополучия, здоровья, конечно же, и большого-пребольшого личного счастья. Пусть каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью. Пусть вдохновение не покидает вас ни в делах, ни в любимом увлечении. Пусть ваша семья будет такой тихой гаванью, где всегда можно отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Божьей помощи вам во всем. С днем рождения, уважаемая Лилиана Николаевна. Поздравляем вас.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Ну а звонок у нас раздался из станицы Привольная. Валентина Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Слушаем вас.
6: Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить свою подруженьку с горячего ключа Долгонева Мария Гордеевна. Ей сегодня совершеннолетие, 85 лет. Эта подружка может и выслушать, и дать совет, и помолчать, и погрустить, и все. Свои 85 лет – это умница. Всего ей хорошего в ее жизни, и если можно, песенку.
5: Да, ну, во-первых, хочется присоединиться, дорогая Мария Гордеевна, с совершеннолетием. Поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Здоровья и счастья. Всего самого доброго и светлого, чего можно пожелать красивой женщине. Ну, а в качестве музыкального привета была обозначена песня «Бубы Мэн и Сывы Кинь», ансамбль «Креница» в нашем эфире для вас.

0: Ольги на Казак ФМ.
1: Поселок Советский Тимашевского района у нас на связи. Ольга, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, я хочу поздравить своих коллег с окончанием уборки, пожелать им здоровья всем, дальнейших успехов и передать им хорошую песенку.
1: Оль, зерновые закончили убирать, правильно?
2: Зерновые закончили пшеницу убирать.
1: Как все прошло?
2: Хорошо прошло, благодаря нашим специалистам, вот, нашей главе Ирине Михайловне Горбань. Вот, пожелать им дальнейших успехов. Процветания.
1: Дай бог, пусть все будет замечательно вам, дорогие хлеборобы. Все, кто уже завершил уборку, кто уже на финальной стадии, большой теплый привет от радиостанции Казак ФМ. Наши такие добрые пожелания в каждому из вас. Крепкого здоровья, мира, благополучия. Очень важное, очень нужное дело вы делаете и всегда... Низко кланяемся нашим дорогим аграриям. Ну что, соответствующая песня для вас, для хорошего настроения. Поздравляем с окончанием уборки.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, это дневная программа по заявкам. Я Алексей Орлов. Приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. Присоединяйтесь, поздравляйте, передавайте привет, и времени предостаточно. Ну а я хочу сказать, что сегодня в нашем коллективе такой большой праздничный, светлый день, потому что наша очаровательная коллега, красивая, женственная, добрая, отзывчивая, заботливая, внимательная ко всем и каждому. Исполнительный продюсер радиостанции «Казак ФМ» Светлана Солонина отмечает свой день рождения, свое совершеннолетие. Светочка, ну, сказать, что мы тебя любим, мне кажется, здесь все даже очевидно. Мы тебя очень ценим. Вот та способность держать все под контролем, замечать важное и не терять спокойствие даже в такие авральные дни, это настоящий такой твой супернавык. С тобой вот как-то спокойно, комфортно, ну и, конечно, безусловно, ты озаряешь своей красотой наш коллектив. Вот говорят, что в этот день загаданные желания сбываются, так что смело загадывай, чтобы дедлайны не горели, чтобы всегда кофе был вкусным и, конечно же, чтобы жизнь радовала не только рабочими победами, но и крутыми приключениями. Очень рады, что ты вместе с нами, очень рады видеть твою улыбку, твою красивую стать, и спасибо за все, что ты делаешь для каждого из нас. Окружаешь, еще раз повторюсь, заботой, вниманием и теплом. Это так ценно. С днем рождения, наша дорогая, наша любимая Светочка.

0: Казак-ФМ.
1: 8-928-401-20-20 наши цифры. Набирайте, дозванивайтесь лично, либо пишите ваше сообщение, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Электронная почта еще у нас есть. Вареник@казак.фм. И при помощи нашего официального сайта можно также отправить свое сообщение в программу по заявкам. Валентина Алексеевна из Новодеревянковской у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алешенька. И весь ваш коллектив Казак-ФМ. Всем вам крепкого здоровья.
1: Спасибо.
2: Семейного благополучия и успехов в работе.
1: Благодарю вас.
2: А теперь, Алешенька, нам бы хотелось поздравить с юбилеем Афанасьеву Татьяну Алексеевну и пожелать ей цветы, улыбки, поздравления, тепло души и доброту. От нас прими твой день рождения, твой юбилейный день в году. Пусть он несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души. С уважением и любовью, Танюша, тебя поздравляю. Семья Мостовой Валентины Алексеевны, семья Кравцова Николая Петровича из Проморско-Ахтарска и Волковой Лидии Алексеевны. Спасибо, Алешенька, и песенку.
1: И Казак-ФМ тоже присоединяется. Татьяна Алексеевна, мы вас приветствуем, поздравляем от всей нашей команды. Доброго здравия, долголетия, хорошего настроения, море цветов в вашей жизни. Ну и, конечно же, «Сильная женщина», эта песня была обозначена в качестве музыкального подарка. С удовольствием поставим и послушаем вместе с вами.

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, сейчас хочу уделить время вашим сообщениям. Несколько из них зачитаю. Добрый день, Казак-ФМ. Хочу поздравить всех жителей города Липецка с прошедшим в эти выходные днем металлурга и днем города. Пожелать всего самого хорошего и доброго. Семья металлурга Власенко, Андрей, вашу семью поздравляю с профессиональным праздником, конечно же, всех жителей города Липецк с днем города. Очень приятно, что вы на нашей волне вместе с нами. Добрый день, казачок. Хотим поздравить свое с 19-летием внука Чухрая Михаила, пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в учебе, хорошо сдавать сессии, огромного счастья, мирного неба над головой. С уважением, семья Диченко. Михаил, Миша, поздравляем вас и от коллектива Казак-ФМ. Пусть будет много удачи и счастья в вашей жизни. Добрый день всем отдыхающим в Кренице. Большой привет. Очень жалко, но мы уже завтра уезжаем. Пожелайте нам, пожалуйста, хорошей дороги. До встречи в следующем году, любимая радиостанция Наталья, Нижегородская область. Наташ, ну я уже с вами так сроднился. Я, правда, буду грустить. Мне будет вас не хватать. Вы, пожалуйста, в Нижегородской области тоже настраивайтесь на волну Казак-ФМ. Мы есть и в Алисе, и в приложениях, и на сайте. Поэтому будьте с нами. Хорошей вам дороги, правда. Вот сейчас, не кривя душой, как-то вот я к вам уже так прикипел. Возвращайтесь к нам, будьте с нами. Будьте с нами. Ну и да, еще раз повторюсь, хорошей дороги. И уверен, что у вас только хорошие впечатления остались от отдыха в нашем крае. Здравствуйте от Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Хотим от всей души поздравить нашего казака Соколова Валерия Андреевича с днем рождения. Желаем долгих лет жизни, благополучия и успехов. Это Валерий написал. Ну что, друзья, для вас отдельный музыкальный привет. А уже после песни вновь вернусь к вашим звонкам.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: Ну что, друзья, летим далее. Это дневная программа по заявкам. Звонок у нас из хутора Бесужок Павловского района. Людмила Николаевна, здравствуйте. Добрый день вам.
3: Здравствуйте. Я хочу поздравить свою внучечку. Сколько она Софина... Станислава, ей 5 лет сегодня, красавица наша, дедушка и бабушка, их поздравляю, ее поздравляю, дай Бог здоровья, счастья, любви и удачи.
2: Так.
3: Самая красивая внучечка.
2: Машенька, да? Машу мы поздравим.
3: Машенька, да.
2: Вот.
3: Мария Станиславовна.
2: Ай, Машенька, хочется поприветствовать тебя, поздравить с твоим 5-летием. Я вижу, что еще и сообщение. Вот твои дедушка Вова и бабушка Люда из Бесужка и все-все-все многочисленные родные с радостью, с любовью поздравляют тебя с таким прекрасным юбилеем, с 5-летием, с началом большого и удивительного пути, который... будет полон новых открытий и достижений. Пишут, что гордятся тобой, желают, чтобы каждый день приносил тебе радость и новые впечатления. Машенька, поздравляем от коллектива «Казак-ФМ». Расти здоровенько, счастливый, на радость всем-всем-всем родным и близким. И, конечно же, пусть будет много игрушек, много подарков в твоей жизни, маленькая принцесса. С днем рождения!

0: Казак ФМ.
1: А следующий звонок у нас раздался из Темрюкского района, станица Курчанская. Зинаида Николаевна, здравствуйте вам, добрый день.
2: А здравствуйте, Люсенька. В этом году моим одноклассницам и мне исполняется 75 лет. Я хочу от всей души поздравить их, пожелать им большого-большого счастья, здоровья. Это Маша Науменко, Маша Димурова, Валя Чернова, Вера Басова и я, Зинаида Николаевна Дрозд. Всем нам счастья, здоровья, благополучия и спокойствия. Еще долгих лет жизни. Спасибо вам.
1: Дай Бог, дай Бог. И долгих лет, конечно же. И чтоб почаще были на связи, дорогие подружки, одноклассницы. Всего вам самого хорошего. И со своими пожеланиями, очень душевными и красивыми, Валерий Семин появится в нашем эфире. Вот на мой выбор положила Зинаида Николаевна. Надеюсь, угодил. И, может быть, даже все вместе мы будем подпевать Валерию Семину. Здравствуйте, Казак ФМ, Варенчики. Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, наш кум Селин Дмитрий из поселка Октябрьский Павловского района. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом и счастьем. Пусть все твои мечты и планы сбываются. А жизнь радует приятными сюрпризами и достижениями. Ты не только отличный друг, но и замечательный человек, который всегда готов прийти на помощь. Пусть в твоей жизни будет больше светлых и радостных моментов. Здоровья, удачи, благополучия, а в доме всегда пусть будут уют и достаток. На работе успех, признание, а в душе гармония и спокойствие. С любовью и уважением, кумовья Киреевы подписались под сообщением. Поздравляем, Дмитрий, и от коллектива Казак ФМ. Любимую тещу Ольгу Васильевну с днем рождения. Жена сегодня торопливо поцеловала в щечку Мила и быстро, так без сантиментов, ошеломила аргументов. Дескать, у мамы день рождения, ты приготовил поздравления. В ответ спокойно улыбаюсь, для тещи я всегда стараюсь. И в этот раз не исключение. Мне только справиться с волнением. Ну, в общем, так начну сначала, чтобы все сбывалось, о чем мечтали. И тосты все, чтоб здесь звучали, пускай прогонят прочь печали. И пусть все говорят о том, что с тещей зять как пес с котом, а я отвечу, это ложь от зятя. Это сообщение прилетело. Поздравляем. Ну, давайте, да, чуть позже еще вернусь к вашим сообщениям. Прямо сейчас Валерий Семин, затем буду дочитывать ваши поздравления.

0: пожелаем.
1: Песенку.
0: Чего-то пожелаете именинницам?
1: Да-да-да, здоровья также, чистого неба над головой и всего, чего они хотят.
0: Дай бог, пусть так и будет. Обязательно, Лидия, Надежда, приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Счастья, здоровья, успехов. Пусть все желания, все планы обязательно реализуются, причем в самое ближайшее время. Добрый день, варенички. Мы хотели бы поздравить нашу любимую, дорогую жену, маму и бабушку Дорошенко, Ольгу Васильевну, с юбилеем. Юбилей – отличный повод всех вместе, всех родных собрать. Надо весело, задорно этот праздник отмечать. Улетают годы птицы, молодыми вновь не быть. Но, поверь, еще не поздно жить, смеяться и любить. Поздравляем вас от любящих родных. С любовью это сообщение прилетело. Так, ну и что у нас тут в Максе еще недочитанного? Добрый день, казачок, здравствуйте, Алексей. Сегодня хочу поздравить своих сестренок с днем рождения из Новороссийска. Чукину Марину Вячеславовну и из станицы Павловской Малушко Любовь Дмитриевну. Так совпало, что у них день рождения в один день с промежутком в 20 с лишним лет. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов. Люблю, целую. Ирина Дмитриевна подписала под этим сообщением. Марина Вячеславовна, Любовь Дмитриевна, мы вас поздравляем. Ой, надо же так, в один день. Ну, пусть и небольшая разница, но тем не менее. Сегодня вы именинницы, поздравляем вас. Добрый день, хочу поздравить свою одноклассницу Щеглову Оксану с днем рождения, с 50-летием. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, успехов, любви, радости, благополучия из первой синюхи от Ирины. Это сообщение прилетело, и мы тоже присоединяемся от коллектива нашей радиостанции. Ну что, милые, красивые, для вас этот музыкальный привет. Финальный аккорд уже программы по заявкам. Вечерняя вновь распахнет двери уже с 20 часов. Меня зовут Алексей Орлов. Я до завтра прощаюсь. Хорошего дня. Пока.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа поет.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Табла — это индийский ударный музыкальный инструмент, пара барабанов. Большой называется байна, маленький — дайна. А появились они, как гласит легенда, во время состязания двух музыкантов. Была у них жаркая барабанная схватка. Один из соперников потерпел поражение и, не в силах это вынести, швырнул свой барабан на землю. Он разбился на две части. Так родилась табла. Она состоит из двух небольших барабанов разной формы. Корпус первого сделан из дерева и напоминает бочонок. Корпус второго цельнометаллический, более широкого диаметра, по форме чашеобразный. Центральная часть мембраны покрыта черной пастой. Ее изготавливают из рисовой муки, добавляя железные и марганцевые опилки, что положительно влияет на тембр звучания. Эта традиция очень древняя. В текстах почти 2000-летней давности есть упоминание о речном песке определенного качества, который тогда входил в состав пасты для покрытия мембраны. При игре на табле музыкант сидит на полу со скрещенными ногами. Пара барабанов стоят перед ним на подставках из материи. Звуки извлекаются кистями рук. Чаще всего парные барабаны используют для сопровождений вокальной и инструментальной музыки. Но могут они звучать и соло, создавая не только настроение, но и танец. С древних времен под барабаны индийские женщины исполняют танец живота, в котором движение и звук становятся одним целым. Табла — часть культуры индийского народа, его душа.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Привет, Катерина.
2: Ой, здравствуй, Галочка. А что такое? Что такая грустная? Ну, что-то случилось? Да муж же приболел вот у меня. Отправила его к доктору.
1: Ну?
2: Ну, тот что, ну? Обследование ему сделал, проверил. Сказал, ему нужно как следует пропить железо.
1: Ну и чё? Чё-чё, мой ирод пошёл, гараж пропил, не знаю, что теперь делать.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. В своей норе и мышь сильна. Так говорят наши соседи абазины. В России живет чуть больше 40 тысяч абазинов, а в Краснодарском крае 196 представителей этого кавказского народа. Абазы – древнейший народ Северного Кавказа. Их предки жили здесь еще 5 тысячелетий назад. Гордый и самобытный народ во все времена защищал свою территорию, сохраняя национальные обычаи и традиции. В памяти народа и в национальной литературе есть данные о том, что в древности абазы имели много общего с верованиями абхазов и адыгов. Чудесными свойствами они наделяли камни и деревья, почитали ореховое дерево и дуб, а тополь считали приносящим несчастье. Опасались грома и молнии, и про убитого молнии говорили, что на него пала божья кара. У них, как у абхазов, были покровительница вод и покровитель лесов. Однако в начале первого века на территории, где жили абазины, проповедовал апостол Андрей Первозванный, и до 15-17 столетий абазины были христианами. Гораздо позже, под влиянием ханства и порты, на Кавказ проникло мусульманство. С тех пор и до сегодняшнего дня большая часть абазов исповедует ислам. Один из старейших обычаев абазинов сохранился с древних времен – избегание. Смысл его не просто в том, что кому-то не следует попадаться на глаза другого. В основном этот строгий обычай касается женщин и их общения с родственниками мужа. Установленные правила были таковы, что невестке нельзя было общаться со свекром, а жене и мужу нельзя было не только принимать пищу за одним столом, но и называть друг друга по имени. Сегодня этот обычай уже не соблюдается так строго. Но день, когда свекр разрешает невестке с ним заговорить, до сих пор отмечается в семьях как праздник. Еще один непоколебимый временем обычай – уважительное отношение к старшим. И в наши дни молодой абазин самого высокого происхождения обязан встать перед стариком, не спрашивая его имени. Уступить старшему место, не садиться без его позволения, молчать, если не спрашивают, и коротко и почтительно отвечать на вопросы. И в то же время все абазины знают такую пословицу: в семье ребенок старше всех. Это не значит, что как-то малыши особенно балуют или много им позволяют. Наоборот, обычай касается воспитания детей. Излишних нежностей по отношению к ним в семье абазинов вы никогда не увидите. Они скрыты от глаз посторонних. Во главу взаимоотношений с подрастающим поколением ставится традиционное воспитание. И если подумать о том, что ребенок должен усвоить, впитать опыт многих поколений, то все становится на свои места. Тогда в его старшинстве никто не усомнится. Добрые соседи.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: слухаємо. 105.2 FM в Краснодарі. Включай.
1: Пусть в каждом доме всегда звучит.

Зак ФМ. Зак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера. Они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: Ха, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
2: «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «ненька»? Мы спросили, нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Наверное, относится как-то непосредственно к родственнику. Полагаю, возможно, дорогой или ребенок.
3: Ненько – это очень похоже на название какой-то должности на самом деле. Наверное, по аналогии с нянькой.
4: Ненько. Наверное, это маленький котеночек.
5: Название какого-то домашнего животного, возможно.
6: Человек, который, скорее всего, присматривает за детьми. Но не нянька.
7: Ненька – это нянька или можно даже мать сказать.
8: Может быть, что-то для удобства ухода за скотом.
9: Ненька – это какой-то вот близкий родственник, который всегда с ребенком был. Там кормил его, купал.
10: Родной, близкий, это и человек, там, может быть, и страна, и земля своя.
8: Ну, какая-нибудь или крестная, в общем, или какой-то близкий человек, который воспитывает, ну, которого любят.
11: Ненька – це рідна мама, мамочка.
12: Ну, ненька – это мамочка, любимая, родная мамочка.
1: Конечно, ненька – это мама, и многие об этом знают. Самого родного и близкого человека у нас могли также ласково называть матушка, матинка или маты. Вот це так.
0: Море, лето. Сказак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: «Сынок, а ну-ка дай мне хлеб для подкормки рыбок».
2: «Пап, я его съел».
1: «А, съел? Ну, тогда давай мне кашу».
2: «Пап, я ее тоже съел».
1: «Съел?»
2: «Ага».
1: «Ну, ладно, тогда доедай червей, пойдем домой, сынок».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дайте нотле нам гарную песню.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить!

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

0: Я спросил у осени.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась, вернулась.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой. Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи. Не хвали самого себя, послушай, что другие говорят. Так говорят наши соседи чукчи. На Кубани живут 30 представителей этого северного народа, а по всей России их насчитали 16 тысяч человек. Если чукчи живут с вами на одной улице или в одном селе, то вы знаете, что это очень оптимистичные, добрые, свободолюбивые и удивительно гостеприимные люди. Они с удовольствием принимают гостей и также с удовольствием сами ходят в гости. Если вы побывали у них дома, то будьте спокойны. Через некоторое время ваши соседи прибудут к вам с визитом обязательно. Само название чукчи произошло от слова «чаучу», что в переводе значит «богатые оленями». И это очень точно объясняет образ жизни этого народа у себя, на родине. За тысячи лет образ жизни чукчи почти не изменился. Они так же, как и прежде, занимаются оленеводством и иногда добывают себе мясо охотой на морских животных. Конечно, с приходом русских в места их обитания в быту чукчей появилось много нововведений. Но до сих пор многие из них предпочитают жить так, как жили их предки. Сезон за сезоном они прибывают на стойбищах, а как только в одном месте оленей корм заканчивается, стойбище снимается и отправляется кочевать в поисках нового места. Чукчи — народ бережно хранящий вот такую вот свободу и традиции предков. Их давней традицией является национальный праздник байдары. Байдара — это лодка из каркаса с натянутой на него кожей морских животных. Несмотря на простоту конструкции, такой транспорт обладал отличными мореходными качествами. Ведь, выходя на ней в море, чукчи охотились даже на китов. Небольшие байдарки вмещали группу охотников из 3 человек. Но иногда случалось так, что в схватке с китом небольшое судно опрокидывалось. И тогда охотники применяли свой коронный трюк – переворот, которому их обучали с малых лет. Трюк заключался в том, чтобы в момент опрокидывания лодки под водой совершить быстрый грибок коротким веслом и быстро вынырнуть на поверхность. Небольшую добычу тюленей чукчи разделывали прямо в лодке и ненужные части сразу выбрасывали. Но были и более вместительные байдарки, которые использовали не только для перевозки груза и охоты, но и в боевых сражениях. В такие помещалось до 30 человек, и у нее был косой парус. Интересно, что при необходимости такую байдарку можно было легко разобрать и уменьшить или расширить. Байдарка для чукчи была средством добычи мяса. И вот для того, чтобы воды приняли чукотскую байдару на очередной год, чукчи проводили специальный праздничный обряд. Лодку снимали с челюстей кита, на которых она лежала всю зиму. Затем шли к морю и приносили ему жертву в виде вареного мяса. После чего байдару ставили возле жилища и ходили вокруг нее всей семьей. На следующий день процедуру повторяли и только после этого спускали лодку на воду. Добрый!

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: недавно дочь и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
1: Шутки

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ну, пап, почему мне нельзя еще один малюсенький мультичек?
3: Потому что ты и так уже посмотрела 5. Если долго смотреть телевизор, портится зрение.
0: Это еще почему?
3: Потому что экраны, такие как телевизор, компьютер или телефон, излучают свет, который называется синим. Он яркий и интенсивный. И если мы смотрим на них близко и долго, то наши глаза устают. Они могут покраснеть, стать сухими и раздраженными. А зрение в этот момент может стать размытым. Глаз перестает четко понимать картинку. Для детей это особенно опасно. Ведь нагрузка на детские глаза в несколько раз сильнее. Глазные мышцы у тебя еще до конца не укрепились.
0: А можно их как-то побыстрее укрепить?
3: Специальной гимнастикой. И обязательно нужно делать перерывы от экранов, чтобы глаза отдыхали. Поэтому я тебе и говорю, 20 минут посмотрела мультики, надо отдохнуть. А еще ты все время пытаешься лечь прямо у телевизора. Это тоже вредно. Врачи говорят, что смотреть телевизор нужно с расстояния 2 метра. И вообще, долгий просмотр серьезно утомляет нашу нервную систему.
0: Что ж теперь? Совсем телевизор не смотреть?
3: Почему же? Просто нужно больше времени оставить для семьи, друзей, игр и каких-то интересных увлечений. Вот и все.
0: Папулечка, а ты мультики любишь?
3: Конечно, люблю.
0: Ну тогда могу тебе включить. Но только чур немножко.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы поразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек.

0: вечер, казаки и казачки! С вами Андрей Мартынюк. Вы слушаете «Добрые соседи» на волне Казак FM. И нужно сказать, что дом держится не стенами, а добрыми людьми, которые в этот дом приходят. И в доказательство того, сегодня у казака праздник. Сегодня у нас народ, который обладает одним из самых древних языков на Кавказе. Сегодня в гостях у казака народ, свадебная традиция которого считается одной из самых сложных. Ну и сегодня у нас здесь в гостях, и у вас здесь в гостях, тот самый народ, который был упомянут знаменитым историком Геродотом дважды. Мы сегодня увидим книги, мы сегодня послушаем песни, мы сегодня попробуем кухню, мы сегодня знакомимся с удинами! И напротив меня сидят люди, у которых и глаза сейчас горят. Если вы еще не подключились к видеотрансляции, срочно сделайте. Да, срочно переходите в ВКонтакт, посмотрите, можно на нашу трансляцию увидеть на сайте Казак FM. Действительно, напротив меня сидят люди, у которых глаза горят и сердца, и символично, что когда-то практически в каждом доме у этого народа горел негасимый огонь. Как я прочитал. Сегодня в народном путешествии «Добрые соседи» с Андреем Мартынюком Денчарий Феликс, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр сохранения и развития культуры удинов Удимедиа». Феликс, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас здесь две красотки, и с радостью представляю этих удинок. Ксенодохидис Наталья, журналист, ведущая программы «Вести Кубань» на телеканале «Россия-1». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И красавица удинка в национальном костюме. Бабари Линда, руководитель школы кавказских танцев и создатель удинского фольклора. Линда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте все вместе по национальному поздороваемся, если желаете.
1: Эль-камбаки.
2: Эль-камбаки, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Феликс, первый вопрос к вам. Если вам нужно было бы за одну минуту рассказать человеку, который ничего не знает об удинах, вот, что самое главное должен о вас понять? Что бы вы сказали?
1: Вкратце, если говорить, в древности была Кавказская Албания, такое государство. Было 26 племен. А одних из племен были удины.
0: Так.
1: После нашествия последних нашествий арабов в 8 веке Кавказская Албания распалась.
0: Так.
1: А после распада, конечно же, все другие племена формировались, ассимилировались. На сегодняшний день единственный народ, единственное племя, которое осталось в своем величии, сохранило свою самоидентичность, это удины. То есть они после того, как приняли христианство, Кавказская Албания приняла христианство в 4 веке, и только удинам удалось сохранить вот эту христианскую веру
0: и самоидентичность.
1: Самоидентичность. Да, я хотел подчеркнуть, что это единственный народ. На сегодняшний день осталось всего 8. Среди них это лезгины, сахуры, рутулы, табасараны.
0: Навско-дагестанская группа языков.
1: Да,
0: и мы можем сказать, что ваш язык, он самый южный в России среди навско-дагестанских языков.
1: Да.
0: Это тоже так такое.
1: И нас сегодня по переписи, переписи, которую мы провели 2 года тому назад, нас всего в мире 11 300 человек.
0: Угу.
1: Ну, погрешность там 5%.
0: Хорошо, мы переходим к нашим удинкам, красавицам. Наташ, я за вами наблюдаю достаточно часто. Можно вас увидеть на национальных праздниках. Вот если мы оторвемся от истории, и вы в эмоциях, что бы вы сказали про удин? Кто такие удины? Какими качествами они обладают? По вашему мнению?
2: Удины — это очень дружный, сплоченный народ, который всегда придет на помощь. Мы всегда вместе. Счастливые события, какие-то грустные события. Мы все огромной толпой, огромной, насколько это возможно. Свадьба — это 500 человек. Какие-то грустные моменты, похороны — это тоже 500 человек. Мы в последний путь провожаем все вместе. И встречаем ребенка,
0: рождение
2: когда
0: человека
2: рождается. И это всегда происходит в таком большом, дружном составе, потому что мы радуемся друг за друга, мы скорбим вместе друг с другом. И вот я считаю, что такого народа сплоченного, который готов вывернуться наизнанку, чтобы помочь своему ближайшему соседу, я не встречала.
0: Даже по подготовке было понятно. Когда по мановению волшебной палочки все друг другу помогалось.
2: Да.
0: Линда, переходим к вам. Пускай микрофон также перейдет сюда. Вы в национальном удинском костюме сидите. Такая красотка, представляющая народ. Вот чтобы вы в двух словах сказали об удинах, если бы вас спросил человек, который ни разу не встречался с этим народом.
3: Ой, удины – это как раз-таки один из самых сплоченных народов. Это потомки Кавказской Албании. Я очень горжусь, что я удинка, и я с радостью рассказываю об этом всем.
0: Вот мне интересно, потому что удины, Феликс, они компактно проживают здесь, у нас на юге России, правильно? В каких местах?
1: В Краснодарском крае.
0: В Краснодарском крае
1: проживает 1800 удин. В самом Краснодаре 1050. В Ростовской области 2800.
0: Есть какой-то общий чат удин, когда вы «Доброе утро, удины!» И все такие удины «Доброе утро!»
1: Телеграм-канал есть Удимедиа. Да, телеграм-канал есть Удимедиа, где также есть и группы,
0: где можно обменяться информацией, запросить.
1: Да, то есть какие-то информации, там свадьба, там поминки, еще что-то. И, конечно, есть такие группы, где удины.
0: Выбор невесты посмотреть.
1: Да, выбор невесты это...
2: Надо
1: сайт знаком сделать, да. Но современная молодежь это требуется, да.
0: Вы, опять же, путешествуете по стране. Я видел, как в... Да, как в... По-моему, в Екатеринбурге вы вышли на улицы этого прекрасного города и стали общаться с жителями все-таки и задавали вопрос, что же они знают об удинах. Какие ответы вы слышали?
2: Да, в Екатеринбург начну, потому что я вообще из Екатеринбурга. Я там родилась, выросла, 23 года прожила и уже потом переехала сюда, в Краснодар.
0: Стала кубанской удинкой.
2: Когда Феликс предложил мне, как руководитель нашей команды Удимедиа, снять фильм об удинах Свердловской области, естественно, я согласилась.
1: Мы каждый год снимаем, где этого компактно проживают.
2: В разных регионах, да. И, естественно, я не могла отказаться от такого предложения про екатеринбургских удин снять. И да, с удовольствием я спрашивала у людей, подходила. Такой социологический опрос. Очень смешно отвечали люди. И чем непредсказуемее был ответ, тем, естественно, смешнее все это звучало. Удинный эксперимент социальный.
1: Крутой журналистический трюк это
2: удины,
1: был. Удины,
2: это и рыбалка, это что-то из мифологии. А афроамериканская группа ребят стояли, и они с такой уверенностью, это же бренд одежды. Я так, да, конечно.
0: Да, мы рискнули и повторили ваш эксперимент, но уже не в Екатеринбурге, а здесь, в нашем Краснодаре, Екатеринодаре. Вышли также на улицы краевой столицы. И давайте с вами послушаем, что же люди знают о таком замечательном народе, как удины.
2: Интересно.
4: Добрые соседи на Казак-ФМ.
5: Удины это, хотелось бы сказать, русалочки, наверное. Если не ошибаюсь, это какая-то древняя народность на Кавказе.
6: Так как я была на Кавказе, поэтому я знаю, удины это один из древнейших народов Восточного Кавказа. Они говорят на удинском языке.
7: Удины это народ, который очень сильно похож на азербайджанский народ. У них также очень сильно похожи традиции.
8: Удины это возможно, вообще первый раз в жизни слышу это слово, это возможно какая-то северная национальность, которые живут где-то, где очень холодно.
9: Это русалки, да, в древнерусской мифологии, если я ничего не путаю.
10: Удины? Ну, у меня первая ассоциация была с ундинами, ну, эти, из мифологии, русалки.
11: Удины – это одна из древнейших наций Кавказа. Сейчас они малочисленный народ, очень дружные и гостеприимные ребята.
12: Удины – это уникальный народ, сохранивший свою самобытность и народные традиции.
13: Удины – это прекрасный народ Кавказского региона, вот, к сожалению, малочисленный. Ну и они распространены абсолютно везде. Но везде представлены

0: вот у Дины, вот такие вот у Дины несут. Знаете, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я обращаюсь к нашим слушателям. Подключайтесь к видеотрансляции. Заходите на сайт kazakh.fm, либо группу ВКонтакте. Не только слушайте, но и смотрите эту красоту, потому что здесь и национальная еда, и книги, и самое главное, люди какие живут. И если вдруг вы знаете что-то еще про Удин, либо вы сами Удин, сохраняйте номер телефона Казака 928-401-2020.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ. Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
2: Я люблю Казак-ФМ, особенно варенички. Слушаю ребят в обед, слушаю и вечером.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
6: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
7: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта.
8: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
0: Я Андрей Мартынюк, это проект «Добрые соседи», и сегодня у нас в гостях Удины. Здравствуйте!
15: Хэй-хам-баки!
0: Из нашей красивой центральной студии мы переходим в студию музыкальную. И я понимаю, что Удины это просто праздник какой-то, да? Вот судя по горящим глазам, судя по тому, что даже на кресле сложно вам и сидеть, когда играет зурна, когда звучат мотивы. Мы переходим в нашу музыкальную студию, и там появляется удинский народный певец Алекс Визери. И давайте послушаем песню с удинским мотивом. Она так называется?

0: Народный удинский певец Алекс Визири. Алекс, спасибо вам большое. Ну, это праздник какой-то. Мы
1: спасибо
0: здесь,
1: и даже... вам большое за приглашение. Казак FM.
0: Мы только начинаем наше путешествие. С Алексом мы еще сегодня увидимся, услышимся. Кстати, вот увидеться еще будет приятнее, потому что у вас, наши дорогие слушатели, есть такая возможность подключиться сейчас через сайт kazak.fm, либо группу ВКонтакте «Настоящие раздольные», и посмотреть на представителей удивительного народа, который много столетий живет здесь, на юге, на Кавказе. У нас в гостях удины. Здравствуйте! Ну и, опять же, я представляю наших гостей. Динчари Феликс, Ксинодахидис Наталья и Бабари Алинда сегодня рассказывают об удинах, открывают те или иные секреты. И нужно сказать, что 20 июня удинский народ праздновал День удинской культуры. И казак Андрей Муштанюк поздравляет вас от лица всей нашей радиостанции, от всех наших слушателей.
2: Спасибо большое. Дерис
3: Пахан. Дерис Паканам, спасибо.
4: Спасибо.
0: Да. А почему именно этот день был выбран? И когда он был выбран? Что именно 20 июля, вот тот день, который был совсем недавно, я, кстати, с вами созвонился в этот день,
3: да?
0: И вы такой вдохновленный. Говорите, Андрей, вы не просто так позвонили.
3: Мы книжку выпустили в этот день.
0: Так.
4: Очередную,
3: да. У нас появился еще писатель один.
0: Угу. Чем порадовал этот год удин и культурный мир Кубани и России? Про что книжка?
3: Книжка написана на удинском языке, на кириллице.
0: Угу.
3: Описание на русском языке. Про каждый стих. Там все, две сказки, все остальные стихи. И человек, он посвятил. И книга называется «Мой духовный мир».
0: Феликс, а вот вы, да, вы собиратель и сохранитель истории удинов. Вот. Могли бы вы в нескольких словах... Вот, раз уж мы переходим к сохранению культурных каких-то особенностей, да, вот, тоже поучаствовать в музее народов Казак-ФМ. Вот. Каждый народ, который приходит к нам, он оставляет свою частицу здесь. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Вы, наши дорогие слушатели, подключайтесь и узнаем, так что же удины приготовили для музея народов на Казак-ФМ. Делайте свои предположения, тоже можете на наш номер 928-401-2020 писать, ну и потом узнаем. Так все-таки, чем же удины будут в материальном плане отличаться от всех остальных народов

0: разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Продолжается радиопутешествие. Захватывающая история сегодня, в среду, в 17.28, несется на волнах лучшей региональной радиостанции до всего мира, потому что у нас-то все интересно. И у нас в гостях сегодня Удины. Ну, еще раз мы скажем, здравствуйте, Удины!
3: Это Маки!
2: Сегодня у нас в гостях Денчари, Феликс, Ксенодохидис, Наталья, Бабари, Линда. И мы подходим к вещам сакральным. Мы подходим к вещам памятным. Наверняка мы тоже коснемся и ваших домов сегодня. Но все-таки на Казаке есть музей народов. И так случилось, что люди, представляющие народ в нашей студии, оставляют какой-то символ. Для тех, кто следующий придет сюда, для молодого поколения, для того, чтобы мы посмотрели и через что обращаться. К вам, Феликс, мы можем в первую очередь узнать, почувствовать этот замечательный народ. Удины.
4: Ну, во-первых, конечно же, мы подарим наши книжки, где здесь оно изобилие всего, и традиции, и кухни. Даже ветераны у нас есть Великой Отечественной
2: войны. Великой Отечественной войны. Да, то есть вы это все собрали?
4: Да, они, то, что это все... их рассказы все.
2: Да?
4: Да, то, что они своим внукам, правнукам рассказывали, все это мы отразили в этой книге. То есть это живая книга, можно сказать. Это живая.
2: Вот я такую пословицу прочитал, и она относится к удинскому народу. Человек, не знающий грамоту, словно слепой. Так ли это? Следуете ли вы именно этой пословице, либо все это...
4: Я думаю, что все люди этим правилам следуют, да. Не только удины.
5: А переведи на удинский язык эту пословицу, она у нас есть.
4: У нас нету этой пословицы, прямо это не наша пословица, но если перевести его впрямую... Амдарен, ну а бакала. Савацу замдару. Как же не бакс?
2: Ну. Непереводимый удинский фольклор, но который рассказывает о том, что знание — сила, да, и в сохранении в книге. Да. Итак, книга про ветеранов, участвующих в Великой Отечественной войне, с историями, вот, да?
4: Да, в прошлом году презентовали в честь 80-летия. Писали его 4 года. Здесь практически все ветераны Великой Отечественной войны, которые участвовали, которые не возвращались, которые...
2: И которые носили...
4: Даже комиссовались, которые...
2: Национальность...
4: Удины.
2: Удины, да.
4: Да. Угу. Здесь все отражается, их рассказы, все мы включили, никого не обделяли. Мы даже вплоть до того, чтобы никого не пропустить, ходили по кладбищу и вычисляли этих людей. Вдруг в архиве нету.
2: А тут вот можно будет обнаружить.
4: Да, тут может быть, то есть мы все источники, все перепроверили, всех.
2: И все это?
4: Все это в одну книгу, в одну кучу на память.
2: А что написано пером, того уже, как русская пословица говорит, не вырубишь топором. Это сохранение памяти, сохранение народной памяти. Мы с благодарностью принимаем, еще вижу у вас в руках артефакты исторические.
4: Да, это самое святое, наверное, религия у всех святой. У нас же не было церквей около века, после 1922 года, 1922. Все церкви были закрыты, и вот в начале 21 века у нас началось это восстановление.
2: Возрождение.
4: У нас есть на сегодня Албано-Удинская христианская община, которая возрождает, развивает нашу христианскую веру. И у нас есть молебна на удинском языке. Это святая, которая его, по которой мы все молимся. Здесь у нас он и есть... магнитики, в виде магнитиков таких красивых и в виде заламинированных. Мы вам все это оставим на двух
2: диалектах.
4: На графике. На кириллице и на латинице. Латиница у нас используется в Азербайджане, как государственный там язык используется, а кириллица используется в России, потому что она похожа больше на русский язык. Здесь мы используем кириллицу. Вот так сложилось во времени.
2: Мы принимаем эти истории. И, Наталья, я вижу в ваших руках еще один символ, который будет оставаться и здесь напоминать об удинах. Что это у вас в руках и почему именно это будет сегодня передано в музей народа?
5: Естественно, это Фундук – это орехи, я считаю, могут являться символом удинского народа, потому что в каждом удинском дворе были плантации ореховые, они есть до сих пор, вокруг каждого дома ореховые плантации из фундука. И люди живут до сих пор за счет этого хозяйства.
2: Собирают
5: урожай и продают.
2: Взращивают.
5: Да, и подключается вся семья. Там сотни деревьев, осенняя пора, август, сентябрь, время орехов, всей семьей от мала до велик собирают все эти орехи. Вот в таком виде их хранят. Они потом немножко подсыхают, и вся семья вечерами собираются и чистят их вот таким образом. Вся семья объединяется, и горы ореховые, потом это все продается, естественно, и семья получает деньги. Даже школу прогуливали, чтобы собрать орехи. Это была уважительная причина. Записка от родителей не требовалась, потому что учителя сами собирали орехи.
6: И самое интересное, это же урожай, сезон урожая назывался, знаете как?
2: Расскажите.
6: Доход.
2: Доход. Мне кажется, да. Это слово есть в моем репертуаре. Да.
6: То есть соберу урожай и отдам тебе, верну деньги. Доход агирби ватадус. Доход агирби тадус.
5: Даже играли с этими орехами. Не было настольных игр.
4: У нас есть.
5: Придумывали из орехов игры. Собирали такую кучку, на расстоянии отходили, и вот таким образом, подталкивая орех, он катится и разбивает кучку, или не разбивает,
2: такие,
5: веселились как могли.
2: Удинские городки ореховые.
6: Кур называется.
2: Мы, кстати, послушаем, потому что ваш язык чуть позднее. Я понимаю, что нахско-дагестанские языки это одни из самых сложных языков в произношении. Ну а пока я перехожу в нашу концертную студию. И вновь здесь мы можем нашим слушателям и нашим зрителям подарить прекрасную песню. Если первая песня была о народе, то следующая песня будет о прекрасной половине этого народа. Про удинку будет песня. Пойте с нами, будьте с нами. Оставайтесь на волнах Казак-ФМ.

0: мы продолжаем утопать в общении. Алекс Визери. Алекс, не уходите, не уходите. Оставайтесь в нашей концертной студии. Мы можем, во-первых, поаплодировать еще раз, да? Потому что вот я тоже читал, что есть такая удинская пословица, что одной ладошкой хлопать нельзя. У нас здесь сколько людей-то собралось? Можно и похлопать, да? Вот. Алекс, вопрос такой. Зажигательная музыка. Но это современная удинская музыка. Может быть, в одном вопросе сразу будет два, но вот они связаны с традиционной народной музыкой удин. А что для них характерно? Этих мелодий, этих инструментов в двух словах. И как рождается современная удинская музыка? Ну, начнем с первого, да, с народной музыки, которая уже не одно столетие.
1: Народная музыка у нас уже давно, 1995 года, вот, у нас фольклор удинский образовался, вот, первые песни у нас Гена Визери исполнил.
0: Так.
1: Вот, это... началась оттуда. И вот на сегодняшний день очень активно развиваются наши удинские песни, вот, на каждых мероприятиях слушает. Поэтому часто записываем.
0: А правда так, что удины настолько темпераментный народ, что только будут сказаны первые слова, зазвучат первые аккорды, и праздник 400-500 человек сразу на танцполе оказывается?
1: Да, да, да? Совершенно
2: и
1: верно.
2: Пока не останется ни одного человека на танцполе, музыканты будут до последнего играть для танцующих, пока не освободится полностью танцпол.
0: А это иногда длится очень долго.
3: Ну, представляете, да, когда столько много народа, певец, и столько много народа, когда он вдохновляется.
0: Конечно, мы даже можем такой приоткрыть такой секрет, что Олег говорит, а как это выступать, когда вот так мало людей? Я привык, да, что там десятки людей у нас. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы подключайтесь к нашей видеотрансляции, потому что здесь будет продолжен разговор с удинами. Сегодня весело, сегодня вкусно, сегодня интересно.

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Ну, конечно же, это добрые соседи. Путешествие набирает обороты. Хлопают в ладоши казаки, хлопают в ладоши Удины, которые здесь, в центре Краснодара, сегодня рассказывают о своей культуре. Если вы только присоединились к нам, я напоминаю, что у нас сегодня рассказывают о народе Удины, Динчари Феликс, Ксинодахидис Наталья и Бабари Линда. Ну, давайте по-удински опять же поздороваемся. Здравствуйте!
3: Хэ-камбаки!
2: Я уже начинаю все лучше и лучше осваивать этот достаточно сложный язык. Если вы пересмотрите наш эфир, а это можно будет сделать на, например, на нашем сайте Казак-ФМ, либо группа ВКонтакте, то там вы за эфир можете услышать ту самую очень сложную, но интересную скороговорку на удинском языке, которая меня тоже порадовала. Ну, а вот смотрите, если бы вы могли пригласить слушателей, желающих лучше узнать удинский народ, и у вас был бы только один день, куда бы вы его повели в первую очередь, чтобы что обязательно показали, чтобы рассказать об удинах? Феликс, начнем с вас.
4: Один день?
2: Да,
4: для
2: один.
4: Кого? Для где, как, на какой локации?
2: В любой локации. Вот у вас один день, и человек, который ничего не знает об удинах, и у вас такая сверхзадача погрузить в культуру удин. Куда бы вы отправились с этим человеком?
4: Ну, я бы, наверное, отвез его в свою библиотеку, комнату, этнографический кабинет сейчас будет уже его. Там бы показал, а есть, и это на исторической нашей родине, на территории современного Азербайджана, где раньше располагалась Кавказская Албания, то, наверное, бы под открытым небом музей называется Удио-Джах. Он там. Я бы все бы показал, и буквально за 2 часа, наверное, я бы рассказал бы все, начиная от религии, заканчивая от бытовых и других.
2: Погрузили бы человека в культуру,
4: вдохновили. За 2 часа бы я бы все, наверное, рассказал.
2: Ну, а потом бы устроили маленький праздник на 300-500 человек.
4: Да. В общем, если бы в России, я бы показал бы у себя в кабинете, а в Азербайджане, на исторической родине, где компактно проживают удины, показал бы там под открытым, в музей под открытым небом.
2: В Нидже.
4: Да.
2: Наталья, куда бы вы отправились с человеком, который жаждет узнать удин, и что бы вы ему показали?
3: Я бы тоже телепортировала в Нидж, но не в музей, а просто постучалась бы в любой дом. Нам бы открыли двери, нас бы запустили. Соленье, варенье, вот эта атмосфера гостеприимства, которая с первых секунд чувствуется, когда незнакомая тебе бабушка всю душу тебе наизнанку выложит, все покажет, угостит, тут же приготовит свежий какой-то... свежее блюдо, или испечет кете, тебя, ты станешь таким в центре внимания, тебя просто окружат теплом, заботой, и вот когда ты гуляешь по нашему двору удинскому, в каждом дворе, ты впитываешься этой атмосферой, вот я сейчас принюхала вот эти орехи зеленые,
2: да.
3: Они пахнут нашей деревней, вы не поверите, вот так вот.
4: Кстати, эти кусты ореховые привезли из деревни.
3: Лично я благодаря этому аромату уже телепортируюсь на этот второй этаж дома, вот эту балконную часть, где горы этих орехов сушатся, чтобы потом объединить всю семью и вот таким образом проявлять любовь друг к другу.
2: Я просто сейчас представил.
3: В любой удинский дом, и ты сразу познакомишься с удинами. На 5 минут достаточно.
2: Ой, здорово, ой, здорово. Линда, вы находитесь в национальном костюме у нас,
3: да.
2: Красотка такая, вот. А еще по статусу вы создатель удинского фольклора. А вот что вас вдохновляет и через что бы вы показали удинский фольклор, да вообще культуру удин?
5: Я бы начала с того, чтобы мы посетили бы вместе свадьбу удинскую обязательно. Мероприятие удинское, это очень важно. Там уже есть национальные танцы. Далее бы мы телепортировались в мой зал, где тоже все пропитано удинской культурой. Показала бы удинские танцы уже. Вот.
2: А вот для нашей многонациональной Кубани отличным примером, чтобы понять и действительно узнать культуру, является свадебная традиция, да, и здесь мы знаем, как и казаки там несколько дней празднуют. И я, когда готовился, я узнал, что подготовка к свадьбе, вообще тот самый процесс, да, во-первых, сама свадьба — это шоу в несколько дней, да, и несколько лет подготовки от года до 4, где там сватовство и кавказская такая свадебная удинская традиция — это одна из самых сложных и регламентированных. Феликс, вот расскажите об этом, как проходят сейчас свадьбы, какие обычаи, традиции соблюдаются, что через века проносится?
4: Ну, конечно же, современный мир немножко проглатывает наши обычаи старые. Конечно, современная молодежь не хочет старым обычаям придерживаться, но тем
2: вот
4: не
2: какие,
4: менее...
2: Давайте, какие сейчас свадебные традиции соблюдаются?
4: Ну, я на свадьбе. Самое, наверное, самое святое, это, наверное, когда вручают невесту жениху, отец. Невесты вручает жениху. Это прижил, это соблюдают все. Все до единого. Это обязательно сохранилось на свадьбе. Конечно же, если брать здесь, на территории России, выкуп невесты, далее у нас во время свадьбы...
2: Выкуп невесты, это тоже большое действие, где все это сопряжено с какими-то такими артефактами. Деньги должны быть, я чувствую, что должны быть.
4: Ну да, это обряд приведения жениха в... Это первую очередь после... Во второй день. Первый день у нас вообще это смотрины.
2: Так.
4: Первый день это смотрины. Ну, здесь у нас практически не проводится первый день свадьбы. Ну, вот недавно у нас было в Краснодаре, кстати, первый день смотрин.
3: Тамаща называется.
4: Тамаща
3: первый
4: называется.
3: День, вечеринка, где молодежь с другом знакомится, где
2: туда
3: можно присмотреть
2: все.
3: Кого-то себе.
2: Да, все, кто хочет. Да, дверь открыта.
3: И повод познакомиться.
2: А на какие особенности, на какие символы со смыслом можно и нужно обращать внимание на удинском празднике? Вот что они обозначают для непосвященного?
3: Ну, вот красный платок, да. Феликс.
4: Ну, красный платок, это обозначает то, что жених... Его просто отделяет, он выделяется, что это жених, красный платок.
3: А у свидетеля?
4: У свидетеля тоже, чтобы он отличался на свадьбе.
2: Ну, я еще раз предлагаю нашим слушателям перейти к видеотрансляции, потому что мы сейчас обращаем внимание на Линду, на ее костюм национальный. Линда, как называется национальный костюм, вот женский удин, который на вас сейчас находится?
5: На самом деле, как вы видите, удинский костюм состоит из многочисленных деталей. Первое, это у меня головной убор, называется динге. Он состоит, получается, из диска и из платочка.
2: Динге. Динге. То есть что-то слышится, я вижу монеты там, как деньги. Да, динге.
5: Динге, можно сказать, да. Раньше его называли катар, но в современном мире он называется динге.
2: Да, это такая симпатичная шапочка, платочек, украшенная монетами.
5: Обязательно монетки.
2: Вышивкой, такой серебряной, да.
5: Далее у меня идет архалук. Это моя накидочка. Тоже украшенная многочисленными красивыми камушками. Как видите, мы любим вот это вот все. Красоту. С ремешочком. Да, с ремешочком. И рубашечка под низом. Она называется гурат.
2: А что характерно для мужского костюма? Вот,
4: Они все однотипные.
2: Кавказские костюмы.
4: Да, кавказские. Они все практически однотипные.
5: Шапочка, черкеска, рубашечка.
4: Есть, да.
2: Все, то есть вот такой общий кавказский костюм, который мы видим и на Удине, и на Казаке, и на Черкесе, и на Лезгине.
4: Это кинжал, все это наше, у нас его никто не отнимет.
5: И далее, да, в удинском костюме женском, это у меня колёх, штаны и юбка длинная обязательно, ниже колена. Вот это наш весь удинский национальный женский костюм. И мы в моей школе кавказских танцев Ляули танцуем с этими удинскими костюмами.
2: Замечательно. А какие еще удинские праздники существуют? Вот, а что празднуют удины, помимо свадьбы, Феликс?
4: Ну, маевка. Это маевка. Святое. Это святое, это оно...
2: Так и называется маевка. Казалось бы, такой достаточно светский праздник, но он привязан к религиозному событию.
4: Он как бы не привязан, он просто сформулировался после распада, скажем так, религиозных традиций. И последнюю Пасху отмечали 2 мая 25 года. И,
2: соответственно, 1925.
4: По-моему, 1925 года. И, конечно же, и отчисление не шло после этого. Не было уже богослужителей, священнослужителей. И после этого, конечно же, никто отчет не вел. Соответственно, не было информационной, как сегодня.
2: Оттолкнуться от чего-то надо
4: чего-то,
2: было.
4: Да. И прошло несколько десятилетий. И последний раз отмечали, получается, 22 мая. и начали отмечать Пасху.
2: При Возрождении, да, уже в 90-е годы, да, я так понимаю, что...
4: Это нет, это было уже до Второй мировой войны.
2: А, до Второй, да, это, да, в 30-х годах?
4: Да, в 30-х годах. И сегодня мы отмечаем, получается, две Пасхи. После Возрождения христианства, наших религиозных ценностей, получается, две Пасхи у нас мы отмечаем.
2: А вы знаете, здесь русские и иудины очень похожи. Мы-то тоже можем и Новый год, и Старый Новый год.
3: Был бы повод.
2: Был бы повод. Хотя мне кажется, что иудины и Старый Новый год тоже с радостью празднуют. Был бы повод, да, действительно. Был бы повод порадоваться, и у нас есть повод. Мы из нашей студии переносимся в студию музыкальную. Здесь вновь вы можете, если подключитесь к видеотрансляции, увидеть народного певца иудин Алекс Визири. Алекс, вот расскажите, что же будет за следующая песня и кто ее автор?
6: Вот, хочу отметить, это хороший вопрос. Автор этих песен, всех трех, которые я сегодня исполнил, Ивета Осипова. Вот.
2: Ивета, вам большое спасибо за ваш талант, за то, что вы объединяете. Я тут через песню, ну, там, узнал, что есть Нинш, и там живут иудины, и как они живут. А что же за следующая песня, которая...
6: Следующая песня будет звучать «Мой народ». Также хочу, пользуясь случаем, поблагодарить свой народ иудинский. Вот, всем подписчикам я хочу поблагодарить, привет передать всем друзьям.
2: Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, пойте с нами, радуйтесь с нами. Сегодня на Казаке иудины.

0: Удивительное путешествие. Удивительное путешествие сегодня происходит на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Алекс, низкий вам поклон. Большое спасибо. Мы еще раз говорим тому человеку, который от лица удинского народа сегодня поет. Алекс Визерим пел у нас. Ох, путешествие, да? И кто сказал, что, находясь в одной комнате, нельзя сделать путь длиной 1000 километров из Краснодара в Ницше отправиться, потом вернуться сюда, почувствовать аромат орехов? Как здорово, как здорово. Мы сегодня с удинами здесь. Если кто-то только что присоединился, напоминаю, что у нас Одинчари Феликс, Ксенодахидис Наталья, Бабари Линда. Мужчина достойный, удинки красотки, все хорошо. Но у меня внимание на вкусности, которые отвлекает меня все это. Я вижу, что рядом с орехами находятся пироги. Как они называются? Кто? Линда. Ага. Расскажите, пожалуйста, что это за вкусности и что характерно для кухни удин?
1: Это удинские национальные пироги, называются кете.
0: Кете.
1: Начинки у них разные.
2: У многих кавказских, кстати, народов есть этот кете.
1: Да,
2: практически
1: именно.
2: Многих, да.
0: Но удины. Удин есть кете
2: со своей начинкой.
0: С фишкой, да, такой.
1: Да, с разными начинками. Ну, у нас их две основные. Это с орехами.
2: И уже самыми легендарными орехами,
1: да,
2: я тоже показала.
1: Да, с фундука.
2: Наталья.
1: Ага. И хэтс называется начинка. Она из обжаренной муки, получается, с сахаром. Вот, тоже очень вкусная. Вот, это национальные пироги, они... готовятся на праздничные мероприятия, на свадьбе в основном, да?
2: Хочу заметить, интересное что обучение. Они готовят

0: на какие-то мероприятия, на какие-то праздники, я дарю своим коллегам что?
1: Белые?
0: Конечно!
1: Английские
0: они огурцы. Ждут, когда же наступит следующий праздник, чтобы Наташа вытащила из пакета эту баночку с огурцами, потому что очень вкусно. Вы нигде такие не пробовали, не ели, поэтому
2: не видели.
0: Попробуйте обязательно, когда мы идем.
2: Удина, вы очень дружные, вы очень яркие, вы очень веселые, вы очень отзывчивые. У нас слушают разные национальности. Буквально минута остается у нас до конца эфира. Да, что бы вы сказали и своему народу, и всем тем народам, которые... Вот мы же разные, но получается, что мы в нашем разнообразии как раз и есть сила нашей страны, России и нашего края. Вот что бы вы в качестве послания отправили и Удинам, и всем народам, которые нас слушают?
3: Я желаю не терять всем народам свой яркий свет, свои обычаи и традиции всегда сохранять.
2: Спасибо большое. Наталья?
0: Я горжусь, что я удинка, что я разговариваю на языке, на котором говорили еще до нашей эры. И я искренне верю и надеюсь, что наш язык не исчезнет. И все-таки это наш генетический код, и наша задача продолжить, продлить сохранить, и передать это нашим детям.
2: Культурное многообразие радует. Да. Феликс, ваше обращение.
4: Ну, Андрей, ты мне очень много времени даешь, мне очень много чего есть сказать.
5: Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда берется дождь?
3: Из воды. Ее очень много на нашей планете. В океанах, реках, озерах. Когда солнце согревает землю, вода превращается в пар и становится невидимой. Потом она поднимается в атмосферу, а там холодно. Вода начинает остывать, и из пара опять превращается в капельки. Они собираются вместе, и получаются облака, которые мы видим на небе. В какой-то момент они становятся слишком тяжелыми и не могут удержать воду. Вот тогда и начинается дождь. А если на улице мороз, то из облаков выпадает снег или град.
0: А куда потом девается вся эта вода?
3: Когда дождь или снег попадают на землю, часть этой воды впитывается растениями и почвой, а остальная часть стекает по рекам и ручьям в океаны или попадает в подземные водоносные слои. Эта вода затем испаряется снова и используется для питания растений и животных. Так и происходит круговорот воды в природе. Этот процесс очень важен для жизни на нашей планете.
0: Почему?
3: Потому что без воды мы бы не смогли существовать. Она — основа всего живого. Помогает поддерживать баланс в природе, расти и развиваться растениям, важна для животных и людей. А еще она помогает регулировать климат на Земле, поглощает тепло и сохраняет его.
0: Ух ты! Прям как мамина шуба!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сейчас будет, внимание, сложный анекдот. Попробуйте разобраться. Если разобраться, он правда смешной. Жена говорит мужу: ты не любишь моих родственников. А муж ей на это отвечает: неправда. Я твою свекровь люблю гораздо больше, чем свою тещу. Поняли, да? Поняли?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Люба, братцы, 103.1 FM.

0: любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Казак ФМ.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Сурнай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.

0: почему не зовешь?
1: Добрый день, редние кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак-ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

0: FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
0: Море лето.

Здравствуйте, доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак ФМ. Это Варенички, плюс 7 928 401 20 20, наш телефон, наш Макс. Кроме того, вы можете написать ваше сообщение с нашего сайта, отправив казак.фм, официальный сайт радиостанции Казак ФМ, или на вареник собачка казак.фм. Сегодня 22 июля. Всех тех, кто родился в этот день, от души поздравляем с личным праздником. Прямо я, Виктория Никитюк, прошу вас дозваниваться. Плюс 7 928 401 20 20. Делитесь хорошими новостями, я вам расскажу вот о чем. А сегодня, собираясь на работу, яркий-яркий солнечный день, 34-35 градусов, жарко ужасно, то заходят тучи, то уходят, яркое солнце, и вдруг ливень такой, просто, вот знаете, когда упал на твой район ливень. Причем сажусь в такси, мне таксист говорит: вот вы сейчас увидите, вы сейчас приедете в районы центральные, там будет сухо. И действительно, доезжаем до Авроры, кто знает хорошо Краснодар, сухо. Я говорю: это что такое? У нас уже плывут, просто плывут автобусы и машины по вот этим вот морям, ливневки не справляются за 15 минут, а мы приехали в сухое такое место. Я вам хочу сказать, очень огромный Краснодар. Обожаю этот город. Он большой. Он необъяснимый. Он неповторимый. И если здесь может быть дождик, там град, а здесь яркое солнце, то это про Краснодар. Так что, друзья, вот с этим столкнулась. Я желаю вам доброго вечера и хорошего настроения. Это радио Казак ФМ. Жду ваших звонков. Плюс 7 928 401 20 20. Хорошего вечера.

0: на Казак FM.
1: Друзья, продолжаются варенички на радио Казак FM. Мы всем желаем теплого, доброго вечера. Ну, теплый вечер, конечно же, теплый, потому что день сегодня в Краснодаре был очень жарким. Все время, вот я говорю, в разных районах города по-разному. У кого-то жарко, у кого-то ливень, у кого-то вот дождик совсем немножко. Ну, вот мне досталось, например, в моем районе прямо вот большой ливень. А в других районах где-то жарко, где-то немножко покапало. И это нужно понять, потому что город огромный. Рассказывайте, как у вас. Я жду вас в перекличке. Плюс 7-928-401-2020. Это радиостанция Казак FM. Это, наверное, самая народная из радиостанций России. И мы всегда рады тем, кто перекликается с нами и рассказывает, где вы слышите нас. Друзья, прямо сейчас Татьяна из поселка Южный Павловского района на связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Мы хотим поздравить нашего любимого брата Лазаренко Сергея Николаевича, который отмечает 60-летний юбилей. Мы хотим ему сказать такие слова. Желаем в этот юбилей, чтоб только радость жизнь дарила и непременно окружала забота близких и друзей. И чтоб всегда согрет был дом теплом любви и понимания. Большое счастье жило в нем и исполнялись все желания. Пусть вдохновение не пройдет и будет рядышком удача. И станет жизнь чудеснее и ярче в прекрасный юбилейный год.
1: Мы юбиляра от души поздравляем. Желаем, чтобы ни один юбилей в кругу любимых, родных, дорогих людей вы отмечали, чтобы самые лучшие слова, как сегодня Татьяна, звучали в вашу честь, чтобы вы каждый тост и поздравления подхватывали и старались исполнять. А вот Русик из Ярославля, Ярославль первый в перекличке, привет вам, поздравляет замечательного друга, дядю Сашу Демидова с 77-летием. Желает крепкого мужского здоровья, долголетия. Ну, от души Ярославль приветствует Краснодар. От души поздравляем. Душа нараспашку, шаман. Слушаем.

0: Казак ФМ.
1: Это «Варенички» на Казак ФМ. И каждый день по будням мы в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Пишите, звоните. Пишите в Макс и звоните. Плюс 7-928-401-2020. Кроме того, есть еще электронный адрес вареник@казак.фм. Пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Друзья, вижу сообщение от Валюши Века, которая пишет, что мы дискотека 90-х участвовали в конкурсе на лучший клип 90-е. Пока. Это конкурс сделали артисты «Версия народные девочки, вы супер». И сегодня лично приехали к нам в Курчанскую из Москвы подарить подарок нашей группе. Спасибо вам огромное. Вы лучшие. Ну, ребят, мы всегда радуемся, когда какие-то конкурсы проходят, и когда кто-то что-то завоевывает. Это здорово. А знаете, самое главное? Самое главное – ваша жизненная активность. И мы, радио «Казак ФМ», часто объявляем какие-то конкурсы, вы участвуете, мы всегда рады. Мы приглашаем вас к общению в какие-то программы, помочь нам, и вы всегда с открытой душой. Это очень всегда дорого нам, радиостанции, потому что мы всегда говорим, что работаем с вами в связке, единовременно, в одной косичке. Наш радиослушатель, вы посылаете нам частушки, мы ставим их в эфир, да? Вы задаете ваши вопросы, мы отвечаем, вы просите песни, мы ставим вам ваши любимые песни, участвуете в программах «Сваха», другие программы. Поэтому для нас это очень важно, с вами связь. Наташа из Краснодара, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Я передаю привет. Я знаю, Дима, еще хотела сказать привет своему родному Динску. Я давно уже не Алине, подруге своей. Но они услышали. И передаю привет любимому человеку Дмитрию Герасимову, «Утро 90-го». Дима, это песня для тебя. Вот
1: меня. Дима, это песня для вас в первую очередь. Наташа, всегда очень плохо со связью. Не знаю, как вы, где вы. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы те, кто вам дорог, откликнулись на вашу любовь.

0: Вареники на Казак ФМ.
1: Ох, как жаль, варенички продолжаются на радио Казак ФМ. Я сейчас расскажу, что мне стало обидно. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. В Макс пишите плюс 7-928-401-2020. Кроме того, набирайте номер телефона. Еще вареник@казак.фм для вас наш электронный адрес. Дело в том, что дозвонился Жека из Лабинска и очень хотел поздравить свою любимую дорогую маму с днем рождения. Сорвался звонок, но я хочу сказать, мама Жеки из Лабинска. Он плакал прям в трубку, и я понимаю, что даже и смутился, и выходить он смущался. Я не знаю, как вас зовут, мы не успели об этом поговорить, но, дорогая мама Жеки, мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья, долгих-долгих лет, хорошего настроения всегда, хорошего настроя на каждый жизненный день, да? Вот каждый день жизни вы говорите, я рада, что сегодня проснулась, я рада, что сегодня засыпаю, а завтра новое мое будущее. Для вас от Жеки из Лабинска, дорогая мамочка Жеки, мужик из Сибири, спасибо, мама.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Продолжая нашу программу, напомню вам наш телефон +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, пока Ярославль только вижу в нашей перекличке. Прям даже как-то обидно. То ли вам некогда, то ли дойти до того, что мессенджера, которого написать, ну, в общем, не понимаю, почему. Очень хочется, чтобы вы писали, звонили, чтобы активными были. В Краснодаре сегодня было очень-очень душно. Я вам рассказала, что в разных районах где-то ливень, где-то немножко сорвался дождик. Но вот так. Ярославль на связи, Русик Руслан, наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория, и все, кто слушает это любимое наше радио. И хотел бы поздравить своего друга, самого лучшего. Ему сегодня юбилей, 77 лет. Пожелать ему крепкого мужского здоровья и долголетия.
1: Как зовут-то?
2: Александр. Так. Александр Демидов.
1: Александр Демидов от души, от радиостанции «Казак ФМ». Мы поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. Ну и, конечно, в такие годы, что хочется вам сказать? Наверное, это замечательный комплимент. Каким ты был? Да пусть так и будет. Каким ты был, таким остался.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Инна пишет нам: «Добрый вечер. Слушаю вашу передачу и вспоминаю, что начинала поклонницы радио Казак-ФМ в далеком 2012 году». Ну, понимаете, что 14 лет, да, прошло? Да. «Жила в маленьком селе Шидок Мостовского района. Прошло 14 лет. Сейчас живу в самом центре Краснодара, но по-прежнему люблю вашу волну радио Казак-ФМ и вашу передачу «Варенички». Моим односельчанам села Шидок большой привет и хорошую песню, Инна Юрьевна». Инна, это замечательно, что вы с нами столько лет. Мы обожаем наших преданных поклонников. Ольга пишет: «Здравствуйте, Виктория. Желаем всем отличного отдыха. Передаю привет из города Йошкар-Олы Шахтеркиным, Ачиевым, Халтуриным на берегу Волги. Отличная погода. Спасибо, Казак-ФМ. Мы вас очень любим». Ну что, Мариэл, привет вам! Ярославль и Йошкар-Ола отметились в перекличке, это всегда приятно. «Добрый вечер, казачок! Всем-всем привет! Всем работникам радио Казак-ФМ, особенно радиоведущей Виктории, ой, спасибо! Хорошего вечера и настроения! Я на связи, слушаю вечерние варенички. Впрочем, как всегда, Аллочка, привет вам! Но еще скажу, что Алла и участница программы «Сваха», и в Новой Чаре жила, там, где я ходила по улочкам, по одним улочкам и магазинам мы ходили в бамовское время. Привет вам, Аллочка. В Новокубанске вчера было жарче, плюс 40 в тени, сегодня плюс 36. Привет Галине Матвеевне, Русику, Виталию, Кривопуск, Кузьмичу, Анжеле, Валентине Шаповаловой и всем радиослушателям. Светлана, веточка сакуры, поняла. «Добрый вечер, все любители казачка. В Голицыне жара и погода идет, уборка, так, жаркая погода, идет уборка пшеницы. Всем, кто принимает участие, крепкого здоровья и мирного неба над головой желает Светлана Курича». Светлана, вам огромный привет. «Большой привет любимой жене Татьяне и дочкам Вере и Оле. Люблю их очень». Ой, какой молодец. Андрей Власенко написал: «Если будет, пожалуйста, Липецк слушает Казак ФМ. Хорошие песни, мы всегда рады за хорошие песни. Думаю, вам понравится». Следующая. Инна из Майкопа. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем.
3: Хочу передать спасибо вам огромное, моя любимая Казак ФМ. Привет Виктории. Хочу передать привет моим девочкам в город Новороссийск. Лене Карпенко, Тане Татаркиной, Любанечке. Пусть каждый прожитый день дарит столько позитивного настроения. Мои любимые девчонки, подруги, я вас очень люблю, очень скучаю».
2: Ой, какая Инна. Ну что, Инна из Майкопа, привет вам и вашим подружкам, подружке. Очень скучает Инна, надо почаще встречаться. «Небо». Прямо сейчас эта песня для вас от Инны.

0: на Казак ФМ.
1: Друзья, ну вот вы любите потом до конца не звонить, а потом, ну так хочется, чтобы вы дозвонились, и вот дозваниваетесь. Давайте почитаем ваше сообщение. Всем большой привет из солнечного Крыма. Крым, машу ручкой. Передаю отличное настроение всем слушателям. Молодец, Лариса. Желаю каждому солнечных дней, теплого моря, незабываемого отдыха этим летом, как в Крыму. Пусть рядом будут близкие люди. Каждый день приносит радость и хорошие новости. Отличного эфира вам, Виктория, и отличной музыки. Ой, спасибо, дорогая моя Лариса. И вам огромный привет. Еще сообщение читаю. Привет с западного обхода, город Краснодар, район Ленты. Как можно передать привет? Екатерина, так пишите сюда привет, передадим. Огромный привет ведущей нашей Виктории. Ой, какие вы сегодня замечательные. Дмитрий пишет. А также моей любимой супруге Вике, доченьке Валерии. О, знаю, кто это. А также всем привет, кто меня знает, и хорошего вечера. Дмитрий, Брюховецкий район, Переяславская. Обожаю программу «Варенички», и мы вас обожаем. Дмитрий, Виктория, привет вам огромный. Добрый вечер, мой любимый Казак ФМ. Ой, спасибо, как тут мне... Так, спасибо большое за комплименты, Ирина Данилина. Хочу передать привет Лабынцеву Виталию Сергеевичу. Пусть он будет ко мне добрее и будет любезен. Я очень его люблю и уважаю. Пусть и он будет ко мне лояльнее. Так, я сейчас прямо Ирина Данилина, вашему любимому Виталию Сергеевичу. Виталий, вы знаете, что дочь у меня Виталия? Это мое любимое имя. Я вас очень попрошу от души Ирину не обижать. И знаете, вот мне нравится мой супруг, честно скажу. Это смешно, наверное, звучит. Но вот я всегда говорю: Ром, вот так и так и так. Он говорит: да ты что, тут несомненно. Я говорю: вот это вот я делаю, вот это вот, вот тут вот я стараюсь для вас, вот тут. И он говорит: это несомненно. Это несомненно, дорогая, любимая моя. Понимаете, сердце... Но сердце не дает дальше вообще с ним спорить. И поэтому я очень желаю вам, дорогой мой, вашу любимую никогда не обижать, а просто от души сказать ей: это несомненно, любимая моя. Ирина так искренне написала: Виталий Сергеевич, пожалуйста, от меня, Виктория Никитюк, примите, пожалуйста, вот такое замечание. Пожалуйста, от души говорите ей, что все она для вас, а вы все для нее. Передайте, пожалуйста, большой привет Луке. Я его очень люблю. Ой, Екатерина. Ну, Луке огромный привет. Екатерина вас любит, дорожите этим. А у нас Йошкар-Ола на связи, Мариэл. Оля, здравствуйте. Олечка, алло. Ну как так? Не может быть такого. Оля Йошкар-Ола попросила, чтобы для ее любимых людей «Обнимай» прозвучало. Стас Михайлов и Люся Чеботина в нашем эфире. Виталий, Ирина, я за вас держу кулачки.

0: на Казак FM.
1: Ну вот так вот быстро подошел к завершению наш час. Можно было бы дозвониться еще многим. Мне немножечко обидно, потому что время было, и вы могли бы использовать этот шанс. Но ничего страшного, я просто о том, что дочитываю ваше сообщение, вы пишете... А Екатерина пишет, вы лучшее радио, обожаю вас, да, что моя дорогая. Казак FM лучший на планете, я согласна. Добрый вечер, дорогие слушатели. Зуева Чупринина Татьяна пишет. Хочу поздравить с днем рождения своего дорогого сыночка Александра. Желаю здоровья, силы вырастить своих трех сыночков. Ой, боже, Александр, да вы молодец. Не, имя Александра, оно совсем справится. Сможете, Александр, дай бог. Всем счастья и мирного неба над головой. А Екатерина написала, пожалуйста, поставьте хорошую песню для влюбленных. Ну вот она очень-очень любит своего Луку. Лука, от Екатерины вам будет песня, любимая моя, Вячеслава Быкова. Честно говорю, когда-то друзья, когда я работала в Сочи на радио, мой коллектив подарил мне песню с моим любимым, знаете, как видео, песня, именно эту песню Вячеслава Быкова «Любимая моя». Я хочу, чтобы у всех у тех, у кого очень надежный союз, кто любит друг друга и трепетно друг к другу относится, эта песня вызывала какое-то особое чувство, которое заставляет с каждым днем, с каждым мгновением, с каждым годом все больше и больше любить того, кто с вами рядом. С вами была я, Виктория Никитюк. Берегите себя, берегите друг друга и берегите вашу любовь, потому что это важно. До встречи на Казак FM. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Кабардинская народная сказка «Как человек победил всех зверей». Было это давным-давно, когда на земле только-только появились люди и звери. Вот и решили звери каждому определить свое место. Ты, рыба, будешь жить под водой. Ты, паук, будешь днем и ночью плести паутину. Ты, волк, будешь жить в лесу и пугать зверей. А ты, лев, самый сильный, будешь царем зверей. Стали думать, кому отдать ум и хитрость.
3: «Ум и хитрость надо отдать человеку»,
2: — сказал лев.
3: «Я всегда справлюсь с человеком, ведь у меня будет сила».
2: Так было определено место каждого на земле. Однажды собрались звери в лесу. Вдруг слышат стук топора. Видят, человек рубит дерево.
3: «На этом первом человеке я испытаю свою силу», —
2: прорычал лев.
3: «Сейчас я его съем».
2: Громко рассмеялся человек.
3: «Над чем ты смеешься, маленький человек? Я пришел съесть тебя!»
4: «Я смеюсь над твоей глупостью! Я пришел, чтобы помочь тебе, а ты хочешь меня съесть! У тебя всегда будет много врагов, ведь ты силен и могуч! Когда враги станут преследовать тебя, тебе понадобится укромное место, где ты сможешь спрятаться. Вот я и хочу помочь тебе сделать укрытие».
3: «Я не знал этого», —
2: сказал лев.
3: «Хорошо, сделай для меня доброе дело».
2: И человек принялся за работу. Он сколотил огромную-огромную клетку.
4: «Взгляни, царь зверей, что я построил для тебя», —
2: сказал человек и велел льву войти в клетку. Вошел лев в клетку и спрашивает:
3: «Ну что, не видно меня?»
4: «Убери хвост, тогда не будет видно», —
2: ответил человек. Лев убрал хвост, а человек быстро захлопнул дверь клетки.
4: «Видишь, царь зверей, одной силой ничего не сделаешь, если у тебя нет ума».
2: Понял лев, что человек победил его. Заревел лев, стал звать на помощь зверей, а звери в страхе разбежались. Тот, кто смог победить царя зверей льва, легко справится и с нами, говорили они. Так человек своим умом победил всех зверей. Вот такая история, малыш. А теперь время сказочных снов. Закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи!

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

же поют земляки. Эх, знай наших!

0: атака, когда душа поет.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: и ты поймешь.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными. Казак ФМ.

0: Душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

apakah

0: мы здоровы, что ли?
1: Вась. Люба, братцы, 103.9 FM.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.